Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, осадков не прогнозируют. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 15 до 21 градуса тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, насколько женщины важны для экономики Беларуси и где начали массовое производство роботакси.
0: Новости.
1: Президент Беларуси посетил с рабочей поездкой Осиповичский район Могилевской области. Глава государства изучил состояние местной ракетной бригады. Она участвует в тренировке по возможному применению ядерного оружия. Мероприятие взаимосвязано с аналогичным событием в России. Александр Лукашенко осмотрел парк техники и посетил командный пункт. Политик призвал военных постоянно оттачивать свои навыки. Доля женщин среди предпринимателей Беларуси уже превышает отметку в 40%. Такой информацией поделились в Министерстве экономики. Как отметили в ведомстве, сейчас свое дело развивают около 85 тысяч белорусок. Чаще всего они работают в сферах консалтинга, рекламы, красоты и швейном производстве. Вместе с тем, женщины также активно ведут бизнес в грузоперевозках, промышленности и IT-направлении.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз может предоставить Украине промежуточный статус на пути вступления в объединение. Такую идею высказал канцлер Германии Фридрих Мерц. По его словам, подобное положение позволит официальному Киеву принимать участие в заседаниях основных структур сообщества. Однако у представителей страны не будет права голоса. Также государства начнут интегрировать в бюджетную систему Евросоюза. Канцлер уверен, это решение будет выгодно обеим сторонам, поскольку полноценное вступление Украины в ЕС пока невозможно. К новостям регионов. Депутаты Минской области проведут единый день приема граждан. Мероприятие состоится в следующий вторник с 11 утра до часу дня. Так, глава Совета депутатов Центрального региона будет общаться с людьми в Дзержинском районе. Подходить необходимо в Фанипольские или Демидовичские сельсполкомы. Другие подробности можно узнать в районах и Жодинском городском советах депутатов. И в завершение выпуска. В Китае запустили первое в стране серийное производство роботакси. Линию создала местная корпорация XPeng. Как отметили в компании, ее автомобиль должен практически мгновенно анализировать дорожную обстановку и принимать решения менее чем за секунду. Сама машина представлена в формате кроссовера и может перевозить до 7 человек. Организация намерена приступить к коммерческому использованию своего роботакси к началу следующего года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских котируется как 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: А вот и он, новый день, 7 часов и сколько там у нас? 8 минут, пожалуй.
2: Доброе утро, страна.
1: Да, доброе утро, каждый, кто сейчас нас слушает. Мы на Минской волне, здесь, чтобы сделать утро со вкусом, пожалуй, небольшой усталости, но все-таки пятничный.
2: Вот именно, остался один маленький, но такой важный волевой шаг до прекрасного понятия выходные. Так что радио погромче, пока принимаете завтрак.
1: И мы надеемся, что вы его не пропускаете, потому что считается, что прием пищи с утра повышает продуктивность и не отвлекает вас от ваших дел. Ну, представьте, сидеть голодным, это же получается не сделать-то ничего.
2: Ну, я же как-то работаю.
1: Да ладно, мы с тобой полностью сыты.
2: Но, друзья, мы полностью действительно сыты, заряженные. Юлия Умарова и Женя Тихонов. Начинаем наш эфир и начнем его по классике с прогноза погоды.
0: О погоде.
1: Итак, по данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачные с прояснениями. Преимущественно по восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха утром и днем от плюс 17 до плюс 23. В юго-восточных регионах получше, до плюс 29.
2: В столице сегодня также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура воздуха утром от 14 до 17. Днем до плюс 21.
1: Вот мне кажется, до лета уже не рукой подать. С такой погодой оно по факту-то уже здесь. Поэтому меняем наши режимы в кондиционерах на согреть, на наконец-то уже охладить. Ну и так вот плавно мы проведем это утро. Какие планы у нас на сейчас? Ну так вот и расскажем.
2: Да, действительно, помимо того, что до лета осталось, кстати, 9 дней, мы его ждем, также ждем мотивационно-расслабляющий гороскоп, который уже готов, и зачитаем его под конец часа.
1: Именно так, в середине часа в рубрике VIP мы разыграем продукции Городейского сахарного комбината, поэтому не пропустите ни в коем случае, потому что лето может быть еще и в банке.
2: Также не расходитесь, совсем скоро поделимся новостью, как диких животных в Беларуси будут отваживать от дорог канадским методом. Что за он? Все карты на стол через несколько минут.
1: Ну что же, вот она, долгожданная пятница началась. Она приятнее с нами по треке на Минской волне.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Наши на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Всем пятницы, друзья, потому срочные хорошие новости. Очень скоро все наши слушатели разделятся на два лагеря, ну буквально сегодня вечером.
2: Подожди, это на какие два лагеря?
1: Ну смотри, первые поедут на дачи и в деревню,
2: так.
1: Другие просто за город подышать свежим воздухом. И те выйдут на трассы, правильно?
2: Ну,
1: правильно.
2: Факт, да.
1: А там лес, обочина, и в любой момент на дорогу может выпрыгнуть лось. Вот и по этому поводу срочные новости, что в Беларуси, кстати, 16 тысяч километров дорог, и почти половина проходит через лесные массивы.
2: Да, а в этом году говорят, что ДТП с животными чуть даже больше, чем в прошлом.
1: К сожалению.
2: Да и на самом деле лось – это зверь серьезный. Столкновение с ним чаще всего заканчивается, ну, сами понимаете, чем. Как минимум машина в смятку. Ну и, конечно же, лося очень сильно жалко. Ну и что же делать, спросите вы? Ну, не ехать на выходные, что ли, получается? Не-не-не-не-не-не-не, спокойно, едьте. У нас тоже есть хорошая новость для этого.
1: Белорусские дорожники подсмотрели у канала метод, который реально работает. Называется это чудо инженерии, канадский скотопрогон. Уже к осени этого года на трассе М6 в Гродненской области в трех местах такие штуки установят.
2: Так что, друзья, собирайтесь, загружайте в багажник рассаду или шампуры, или, возможно, все это вместе, заправляйтесь полным баком, и никакой лось не испортит вам пятничное настроение, разве что тот, который решил поиграть с вами в шашечки. Потому что выходные – это святое, и даже ни один лось не сможет вам
1: даже
2: помешать.
1: Спорить не стану, и пусть действительно на вашем пути будут только добрые вести. А сейчас чуть-чуть музыки, после будем разыгрывать продукцию Городейского сахарного комбината.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые.

0: Не оставляйте их одних.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: вылетит и поймаешь.
1: Как бы нам не хотелось поставить режим комфорт и просто докатывать сегодняшний день, выйдет у нас это вряд ли. Mm-hmm. Почему? Да кому охота в новую неделю, тем более в выходные, тянуть гештальт еще с этой? Поэтому надо как-то, ну знаете, приободриться, что ли, стряхнуть сонливость и смело завершить эту пятидневку. В этом мы поможем прямо сейчас.
2: Итак, спешит ваша скорая помощь в виде улетного утра. Никакого авиарежима, только вкуснейшая продукция от Городейского сахарного комбината. Джемы, конфитюры, топпинги, и все это от торговой марки «Фруктовый ларец». Это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте, друзья, яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат – все лучшее и сладкое для вас.
1: Вот слушай, вот в детстве бы так, да? То есть не успел проснуться, а тебе не кашу надо какую-нибудь есть, да? А сразу к сладостям переходить.
2: Ага, а вот это, понимаешь, вариант. Такие сладости можно и детям с утра дать.
1: Конечно же, да, но пока что они, скажем так, лежат на фигуральной верхней полке. Для того, чтобы их достать, придется сделать всего лишь несколько условий их выполнить. Нужно внимательно слушать треки на МВ-радио, потому что в них мы спрятали секретную фразу. В одной из песен. Если вы ее услышите, то замечательно. Присылайте ее нам на Viber, Telegram 8029-1010-307. И если вы назовете ее правильно и окажетесь сегодня первым, то в таком случае продукция Городейского сахарного комбината ваша.
2: Если вас этим утром дорога привела на МВ-радио, то знайте, это знак. Друзья, участвуйте, выигрывайте, а мы пошли искать победителя.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Вылетит и поймаешь.
1: 7:38. Время приземлиться и немножечко посмотреть вдаль, кому сегодня повезет больше всех.
2: И на самом деле, кому может показаться, что сегодня будет очень сложный день. Вот смотрите, погода, вот это вот пока еще нет никакой свежести, что все будет тяжело. Мы скажем, нет, все будет элементарно, Ватсон. Элементарно, как и наши условия в розыгрыше. Потому что сегодня все было очень-очень просто. Мы даже не надеялись получить неправильные ответы, но, конечно, такие же были. Однако нас интересовал один единственный, тот, кто будет первым и тот, кто даст правильный ответ.
1: Виталия вот с этим вообще не возникло никаких проблем. Последние цифры номера Виталия 5505. Виталий, мы вас поздравляем. Счастливый человек. Пятница действительно ваш день. Можете это гордо всем заявлять, потому что вы стали обладателем вкуснейшей продукции Городейского сахарного комбината.
2: Джемы, конфитюры, топпинги торговой марки «Фруктовый ларец» — это калейдоскоп вкусов и только натуральные ягоды и фрукты. Добавьте яркий акцент в ваши любимые десерты, и жизнь заиграет новыми красками. Городейский сахарный комбинат. Все лучшее и сладкое для вас.
1: И если с игрой мы и новостью разобрались, то что нам приготовили звезды, пока не ясно от слова вовсе.
2: Это да.
1: Сейчас это исправим. Сначала послушаем музыку, а после дадим прогноз для каждого знака зодиака.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Друзья, мы подключили все свои связи, насколько это возможно, и узнали у звезд, что ждет каждого знака зодиака сегодня. Сейчас расскажем и все разложим по полкам.
2: Итак, овны, сегодня вам привалит денег, но из неожиданного источника. То есть, грубо говоря, если у вас сегодня аванс, то ждите и еще к нему.
1: Прекрасно.
2: Так что пытайтесь найти выгоду во всем, и на удивление она будет.
1: Не зря пили вчера все кофе с корицей, понимаете? Тельцы, что у вас там? Важно беречь свои нервы, ведь их вам могут мотать сегодня все. Кому не лень, легче реагируйте на критику и не давайте собой манипулировать.
2: Близнецы, рекомендуется отодвинуть подальше все незначительное, задачи в том числе, и взяться за то, что влияет на будущее прямо сейчас.
1: Раки, лучше расслабиться вам в эту пятницу и просто поймать приятный миг. Проведите больше времени с семьей, с любимыми, отдохните не только телом, но и душой.
2: Львы, стоит быть аккуратнее со своими яркими эмоциями. Кого-то можно сегодня, между прочим, ими обжечь, но при этом и забираться в ракушку тоже не стоит. Ищите ту самую золотую середину.
1: Так необычно для львов. Ну ладно, обычно они, понимаешь, грива назад, победители, завоеватели. Ну ладно, львы, иногда нужно и лечь на дно. Девы, вам предстоит нестандартный день. Возможно, вы не будете понимать, что происходит и как это контролировать. Поэтому постарайтесь плыть по течению. Не брыкаться, тогда удача будет в кармане.
2: Весы, скажем так, просчитывайте лучше каждый шаг и думайте вообще над каждым словом, чтобы лишний раз не совершить ошибку. Лучше перебирать старые вещи, расхламить шкафы. Возможно, некоторые из них можно продать за копеечку, а вот кое-что подарить.
1: В общем, у нас день очистки.
2: Да.
1: Скорпионы, эмоции сегодня зашкаливают и делают атмосферу напряженной. Поэтому ищите тех людей, которые могут подбодрить словом или же помочь делом. Их поддержка не даст опустить клешни.
2: Стрельцы, сегодня будет здорово вести всем, точнее, во всем, что касается общения и работы. Поэтому ловите шансы, не ворон. Но без проблем, конечно же, не обойдемся. Постарайтесь решать их быстро, чтобы не успели накопиться.
1: Везет тому, кто везет, стрельцы. Помните это. Козероги, вам предстоит испытать много ярких и крутых моментов, которые раскрасят жизнь, подарят надежду на отличное будущее. Так что настроение будет выше крыши.
2: Отлично. Водолеи, в этот день не всегда могут предсказывать только... Что? Я не совсем понимаю, что написано здесь, в этой вот звездочке. Еще раз. В этот день не всегда могут, скажем...
1: 3-2-1. В общем-то, водолеи. Сегодня доверяйте своей интуиции. Дело в том, что многое вы будете совершать под действием эмоций. А сегодня вы нам нужны с холодной головой.
2: Ладно, может быть, у рыбы сегодня полегче вот эта вот звездочка. Так, рыбы уверятся в правильности своего пути. О, это важно. Каждое ваше решение ведет к успеху. Вы большие молодцы. Так что вечером можно это отметить с друзьями, скажем так, в шумном месте.
1: Сегодня разрешается, потому что пятница на дворе, а значит, новости тоже должны быть солидарны с нашим настроением, а то бишь быть добрыми и хорошими. Угу. Насколько это возможно, узнаем через несколько минут у Артема Титова.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама. Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Слушаем наше на МВРадио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, где установили датчики контроля скорости и что намерены испытать на орбите Земли.
0: Новости.
1: Беларусь одобрила соглашение о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией. Соответствующий указ подписал президент нашей страны. Договоренность позволяет значительно снизить пошлины тех товаров, что участники объединения поставляют в островное государство. Например, речь идет о продовольствии, нефтепродуктах, удобрениях и технике. В свою очередь, страны Евразес также готовы снизить сборы с ряда индонезийских изделий. Власти Беларуси намерены развивать потенциал малого и среднего бизнеса. Об этом заявили в Министерстве экономики. Как отметили в ведомстве, правительство готово оказывать предпринимателям различную поддержку. В ее числе выделение финансовых ресурсов и специальных кредитов. Также регулятор намерен снижать административную нагрузку на частные компании. Отмечу, что малый и средний бизнес дают работу более чем для полутора миллионов белорусов.
0: К новостям в мире.
1: США дополнительно направят в Польшу 5000 военных. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Такое решение является продолжением американского плана перестановки своих контингентов в Европе. Таким образом, общая численность подразделений Соединенных Штатов в Польше должна достичь около 15 тысяч человек. Одновременно официальный Вашингтон выводит часть своих войск из Германии на фоне политических разногласий с правительством страны. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 294-м километре трассы М1 Брест-граница с Россией. Там можно двигаться не быстрее 80 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. США готовят к запуску особую платформу для ремонта космических спутников. Экспериментальный аппарат оснащен 2 роботизированными манипуляторами. Они могут выполнять различные операции, от инспекции оборудования и его модернизации до удаления отработанной техники с орбиты. Разработчики новинки полагают, что их изобретение может значительно снизить затраты на эксплуатацию спутников. Платформы должны вывести на орбиту для испытаний уже этим летом.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку. Сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Живите легко и комфортно с Ясна от Белтелеком.
1: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
0: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
1: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясна для каждого».
0: Подробнее на сайте ясна.бай или по номеру телефона 123.
2: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
3: Набираем высоту с «Улетным утром» на МВ-радио.
4: Доброе утро на минской волне.
5: Доброе.
4: Наша минская погода в последние дни, друзья, ведет себя как-то странно. Я думаю, все это заметили. То жара, то холодина. Угу. Пока еще у нее цикл нерегулярный, видимо. И тут, как всегда, вовремя приползают эксперты со своими предупреждениями. Готовьтесь, кофеманы, сейчас будет больно. В жару нельзя пить больше одной чашки кофе в день. Я тоже сначала подумала, что это провокация от тех, кто пьет цикорий, но нет.
5: Оказывается, что кофеин-то, в принципе, он довольно-таки коварный товарищ. Mm-hmm. Мочегонный эффект, ну, понимаете, знаете, что это такое?
4: Да?
5: То есть выпили вторую чашку эспрессо, и организм начинает терять ту самую жидкость, которая нам так необходима. А условно при плюс 30 это прямой путь к обезвоживанию.
4: Это то не есть, только про возраст.
5: Да, голова уже начинает плыть, в глазах двоится, и вы уже не понимаете, это вы влюбились вообще или просто кофе перебрали?
4: Особенно берегите себя, если у вас есть какие-нибудь хронические болячки. Эксперты вообще советуют в такую погоду полностью отказаться от кофе. Знаем, понимаем, звучит как приговор, но а что делать? Здоровье дороже? Лучше пейте воду, воду, морс, зеленый чай и одну самую любимую чашку кофе с утра.
5: И пусть она будет маленьким ритуалом радости, mm-hmm. но у нас есть другой, гораздо более важный ритуал. Ритуал. Рассказать планы на этот час.
4: Мы уже приготовили для вас шифр, но не покажем, пока не начнется рубрика под конец часа. Сейчас поиграем и разыграем вкуснейший подарок.
5: Угу. Откуда такая белоснежная улыбка у экс-командующего Литвы и почему она будет стоить очень дорого, поговорим в разборе полетов.
4: И уже через несколько треков помпезно отпразднуем этот день 22 мая.
5: Ну что же, второй час начался, осталось лишь лететь согласно плану, да под музыку на МВ-радио.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Вы ведь уже завели себе маленький блокнот, в котором записываете наши праздники? Нет? Ну, ладно. Тогда, наверное, нужно составить собственный мерч под названием «Бортовой журнал», скажем так, на год вперед. Идея хорошая, но пока лучше мы зачитаем праздники на сегодняшний день в прямом эфире.
1: Да, мы решили вам напомнить о важности еды первым поводом с утра и отмечаем его днем винегрета.
0: Да.
1: Вкуснейшее блюдо для тех, кто избегал его и не знает, что это. Считайте, что это овощная смесь. В основном свеклы и маринады, которые хорошо смотрятся, а главное, поедаются на любом застолье в считанные секунды.
0: Да, думаем, что у каждой семьи есть свой собственный рецепт этого блюда.
1: А именно размер нарезки, понимаешь?
0: Да, вот это вот, то ли это
1: кубик
0: фарш из овощей, или
1: поменьше.
0: Это уже, да, это на самом деле, ну, там...
1: Это искусство.
0: Да, несмотря на то, что это блюдо такого вот немецкого где-то происхождения, у нас же все-таки немножечко с заправкой там вещи есть. То есть, по факту, у каждого народа есть свой винегрет, но вот каждому народу именно его винегрет ближе. Потому что я пробовал несколько вариантов, но белорусский.
1: И какой
0: все-таки
1: твой самый любимый?
0: Белорусский, конечно.
1: Белорусский,
0: да.
1: С маслицем и просто свекла, да, вот это.
0: Да, и чуть-чуть картон. Майонеза. Потому что майонез.
1: А ты с майонезом, я с маслом.
0: Любит. Вот, значит, у тебя больше немецкий тип, кстати.
1: Да, не знаю,
0: да,
1: я
0: вот
1: думала,
0: теперь...
1: он юлийский.
0: Да, в общем, сегодня есть повод его вспомнить и, главное, приготовить. Поэтому думаем даже, что к пятнице он как никогда актуален.
1: Точно. А знаете, кто из персонажей еще отмечает сегодня свой день? Шерлок Холмс, да,
0: да.
1: Герой произведения Конана Дойля. А, кстати, у автора сегодня день рождения, и праздник приурочен именно к этому. Он уже очень плотно вплелся в мировую культуру, и разве что народы Африки не снимали по нему кинополотна. Хотя это не точно. Вот какое тебе имя? Произведение близко.
0: Ну, смотри, мне нравится
1: экранизация
0: и
1: какая?
0: Книжный, да, и с Ливановым, именно вот российский вот этот сериал, точнее, советский сериал. И, в принципе, мне очень нравится с Робертом Дауни-младшим.
1: Вот, это мой любимый, 2009 года, да.
0: Да, 2010, 2000, по-моему, там, 13 или 12 там продолжение было. Жаль, что вселенная схлопнулась.
1: Ну да, первая франшиза 2009 года, мне кажется, Роберт-младший идеально вжился в роль этого сыщика.
0: По мне, лучше, чем Джуд Лоу, все-таки Ватсона не было. Вот он настолько вот типажный, настолько хорош собой.
1: А, напарника Ватсона.
0: Да, вот выстроенный такой, вышкаленный бывший военный врач. По-моему, великолепно.
1: Шикарно. Мне кажется, это идеальный повод пересмотреть сегодня эту экранизацию.
0: Да, помимо этого, имя персонажа даже стало немножко нарицательным, потому что если вас называют Холмсом, если вы сообразительны, ведете, скажем так, владеете дедукцией и быстро находите разгадку проблемы. Так что можно поздравить

0: всех сыщиков, пускай даже тех, кто просто случайно нашел задачку мужа.
1: И последний на сегодня праздник – день рождения тюбика. И это я не про собаку, а тюбика от зубной пасты.
0: Да.
1: Все, я думаю, вспомнят, особенно те, кто рожден в СССР, что такое зубной порошок.
0: Да, особенно те, кто помнит Майдадыра, тот знает строчку. И зубной порошок, и густой гребешок. Потому что паста-то она была не всегда.
1: Да.
0: Ну, а вот как ее хранить? В пакетике, ну, как бы не пойдет. Тогда предприимчивый человек подумал, слушайте, а вот краски же хранят в тюбиках, да? Так может и пасту сделать, и жизнь облегчить абсолютно.
1: Но вообще это пошло из космоса, да? Космонавты стали...
0: Немножко раньше, лет на 80.
1: А я читала информацию, что космонавты стали первооткрывателями такой инженерии.
0: Ну, если, конечно, космонавты не начали летать в космос где-то в 1800-х годах, тогда да. Ну, так вот... сам тюбик от пасты родился где-то 1888.
1: Ну, мне кажется, в обиход вошли все равно тюбики от космонавтов. У них же там все и в еде, и в общем-то. Я, кстати, сегодня выкинула тюбик, у меня паста закончилась.
0: Вот, полгода эти 30 миллилитров давила уже.
1: Вот именно. В общем-то, это упрощает, как ни говори, перевозку, снижает расход.
0: Конечно.
1: Хотя последний спорно. Но несколько последних капель пасты из тюбика растягиваются на месяц.
0: Месяцы, или на годы. Да. В общем, пускай сегодня это вот будет не самым серьезным поводом в нашем празднике, потому что, на самом деле, это больше как напоминание всем тем, кто не проследил за гигиеной с утра.
1: И как мы уже не раз с утра говорили, до 30 зубы работают на вас, а после вы на зубы.
0: Да и вообще их лечение или замена — дорогая штука. Того и гляди, придется из бюджета страны воровать, чтобы чипсиками любимыми похрустеть. Кстати, вот и тема нашего разбора полетов. Через несколько минут мы обо всем расскажем.
2: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
2: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
3: Сашка, выходи скорей.
2: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
4: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
2: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: 8:30 утра приходит иногда странные мысли в голову. Иногда даже вспоминаются пословицы и поговорки. И вот одна из них. Дареному коню в зубы не смотрят. Но что делать, если он не дареный, да и не конь вообще, а целый командующий вооруженных сил страны?
2: Ну тогда, Женя, можно и вопросы позадавать. Например, откуда виниры и, главное, чьи деньги на них пошли?
1: Такой вопрос не постеснялись задать экс-командующему ВС Литвы Вальдемарусу Рубшису. И оказалось, что мужчина с погонами тот еще махинатор.
2: Да, деньги он взял из барабанной дроби бюджета армии. Вы только не подумайте, что военные не помогают своим бойцам с эстетической стоматологией. Нет, все красиво, все статно, но с одним условием. Если потеря зубов связана с военной службой.
1: А тут, понимаешь, история совсем другая. Вообще, с кем воюет Литва? Со здравым смыслом? Ну, скажем так, со своим подельником.
2: Со своими тараканами.
1: Наш герой с полевым врачом вместе прикарманил 4000 евро. О. И сделали генералу все очень красиво, грубо говоря, унитаз во рту. Так, наверное, для того, чтобы он улыбкой дрон избивал украинский, который все летает.
2: Но это не пункт расходов, как ты понимаешь. Правительство такой подход не оценило и влепило штраф обоим. 15 и 20 тысяч евро, соответственно. Получите, распишитесь.
1: Да, но как-то вот такие вот цифры смешные, что как будто бы они легко отделались. И знаешь, какой вопрос у меня сейчас в голове вообще, да? А то точно ли зубами все ограничилось, да? Только вот на зубки взяли, и все, больше ни на что. Потому что если командующий так лихо осваивает армейскую кассу на голливудскую улыбку...
2: Ну да, там, возможно, в литовской армии теперь и новое уставное правило. Боеготовность измеряется в каратах, а секретное оружие — это белоснежный оскал. Ну а что?
1: Да, на всякий случай там твою готовность проверяют, это вот, знаешь, палитрой белого, чем белее, тем лучше.
2: Да, насколько у тебя, какой тон у тебя?
1: Именно так. В общем, дареному коню, конечно, в зубы не смотрят, но если конник сам себе купил за бюджетные деньги, то смотрят и еще как. И штрафуют. А главное, теперь понятно. Воевать с дронами улыбкой тоже можно, но только если ты уже не главнокомандующий.
2: И не троянский конь. В общем, продолжим командовать парадом и вашим настроением уже через несколько минут. У нас есть очередной пятничный шифр. И все там без махинации. После музыкальной паузы ждите условия.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Ну, кто из нас не любит поесть? Ну, вот
2: ты
1: честно.
2: Спрашиваешь,
1: ну, без этого же никуда, согласитесь. Но сегодня в нашем шифработе мы предлагаем не просто перекус, а целый перекусище со вкусом наступившего лета. Ведь сегодня наш партнер – это барбекю-доставка «Ами Вкуснятина».
2: А это о чем говорит? А это говорит о том, что, друзья, если у вас был план после работы заехать в супермаркет и купить шашлычка, да, чтобы приготовить на костре вечером завтра на выходных, то отменяйте планы, у вас есть шанс забрать подарок бесплатно за наш счет. Мы разыгрываем чикен-сет от Ами Ями, потому что побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов.
1: Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76. Ну, а также в Инстаграме. Вот что может поднять настроение больше, чем одержанная победа?
2: Ну, чтобы не знаю, наверное, вот выходные, тоже. Которые приближаются.
1: Да, но для того, чтобы забрать сочный сет, нужно сделать выполнить следующие условия.
2: Их три. Первое, да. Зайти в наш Инстаграм, подписаться, мы проверим все потом, посмотреть последние сторис и угадать, что мы пытались изобразить в виде смайлов. Mm-hmm. Если окажетесь сегодня под номером 16, ваши догадки попадут в самое яблочко, то подарок ваш.
1: Да, и на всякий случай, потому что не совсем объективно понятно, что же там такое изображено.
2: Надо
1: у нас
2: дать наводку, да.
1: Да, маленькую подсказку. Это культовая пара из книг, романов и игр. Один из них, между прочим, именинник, а вдвоем они раскроют любое дело.
2: Ну что, поехали, идем отсчитывать 16-го. Обязательно его наградим и обрадуем через несколько минут.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Шифробот.
1: Пока вы, друзья, слышали музыку, нам поступил сигнал, что, оказывается, не все еще в этом сезоне, вернее, открыли сезон шашлыков. Это дело нужно исправлять, будем бороться.
2: Ну, слушай, для того, чтобы не открывать сезон шашлыков, можно его просто не закрывать. Вот и все,
1: вот
2: периодически куда-то
1: выбегаться. Шашлыки.
2: Кстати, у нас эта схема абсолютно рабочая.
1: Это возможно.
2: Да, потому что почти каждую пятницу мы и дарим шашлык от нашего партнера Ами Вкуснятина. Это великолепно.
1: Барбеки, да. Доставка.
2: Именно так. Так что в любом случае подписывайтесь на них в Инстаграме, на нас, потому что у нас можно всегда найти контент себе по душе. И главное, наши задания. И сегодня наше задание состояло из четырех маленьких символов. И многие считали правильно то, что это культовая пара. Конечно же, Шерлок Холмс и доктор Ватсон.
1: Ура! Всех поздравляю! Розыгрыш завершен, но больше всех аплодисментов звучит
2: Алексею.
1: В сторону Алексея. Последние цифры Леши 86-71. Ура! Мы вас поздравляем! Всей нашей гурьбой, всей нашей командой «Минской волны» в ближайшее время с вами свяжется редактор и расскажет, как забрать подарок.
2: А точнее, как побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию. Конечно же, только с Ами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Ну вот, с одним делом мы справились, за руку поймали того самого, кто больше всех хотел отведать шашлыка. Теперь перешел черед ловить нашего новостника Артема Титова со свежим выпуском новостей. Ждем его в студии.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
7: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какие специалисты будут востребованы в Беларуси и насколько удивительными бывают животные.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об учреждении нагрудного знака для своей администрации. Элемент представляет собой золотую звезду с 8 лучами. В ее центре находится круглое основание зеленого цвета с надписью «Управление делами президента Республики Беларусь» на белорусском языке. Награждать таким знаком будут наиболее отличившихся работников ведомства и организации в его структуре. Вместе с тем, отличительный элемент могут получить и ряд других лиц при определенных условиях. Специалисты в области туризма будут довольно востребованы в Беларуси на протяжении пятилетки. Такое мнение выразил министр образования нашей страны Андрей Иванец. Он отметил, что развитие сферы отдыха является одним из приоритетов для государства. Потому отечественные структуры активно готовят кадры для такого направления. Глава ведомства считает, что своеобразным ответвлением туризма можно назвать обучение иностранцев. Будущие специалисты находятся в Беларуси долгое время. После возвращения на родину они могут рассказывать о потенциале нашей страны своим соотечественникам.
0: К новостям в мире.
1: Нидерланды готовятся к масштабному перевооружению своих военных сил. Соответствующие проекты намерено реализовать Министерство обороны европейской страны. Например, ведомство рассчитывает закупить радары для наблюдения за обстановкой в Северном море. Также официальный Амстердам планирует расширять антидроновые подразделения, запасы снарядов, беспилотников и бронетехники в этом году. Такую политику объясняет нестабильной международной обстановкой. Новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Смолевичском районе сегодня. Речь идет о 380-м километре трассы М1 Брест-граница с Россией. Там проведут следственный эксперимент по факту ранее произошедшего ДТП с 10 до 10.30 утра. В это время движение всех видов транспорта ограничат в направлении Москвы. ГАИ рекомендует водителям планировать время и маршрут поездки с учетом этой информации. И в завершение выпуска. В США выловили редкого двухцветного лобстера. Необычное существо нашли у побережья штата Массачусетс. Водный обитатель находился в общем улове среди множества сородичей. Половина тела омара имеет коричневый цвет, а другая – ярко-оранжевый. Специалисты объясняют такой эффект тем, что когда-то два зародыша слились и выросли как один организм. Компания-получатель улова решила отправить уникального лобстера в один из океанариумов для изучения.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
1: Сашка, выходи скорей.
0: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
2: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
0: Смотри, как удобно.
3: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал Белтелеком.
4: «Улетное утро» на МВ-радио.
5: Доброе утро, пятница.
6: Доброе.
5: Вот знаете, люблю в ней больше всего это чувство, когда на часах еще 9 часов 9 минут, а в голове уже поселился тот самый предвкушающий выходной настройчик. Чувствуешь, Жень, да?
6: Ну, есть
5: вот
6: такое,
5: уже
6: да.
5: Пора подумать о планах на выходные. Я слышала, что с завтрашнего дня стартует летний музыкально-туристический сезон возле ратуши в верхнем городе Минска. Там будут проходить джазовые вечера у ратуши, детская локация, караоке, в общем, нужно сходить.
6: Кстати, еще в Лошадском парке по пятницам театральные вечера. Да, да. Ну, с такой погодой даже не знаю.
5: Зонт берем и вперед.
6: В общем, а по субботам проект «Формула успеха» с талантами студентов. Да. Одним словом, выходные обещают быть классными, причем на протяжении не только этих выходных, но также, наверное, на протяжении всего лета. Да. Но есть, однако, один маленький нюанс, который сейчас всех нас заботит. До выходных нужно еще доработать.
5: Да, не стреляйте в пианиста, как говорится, чтобы вечером выйти из офиса с чистой совестью и рвануть на все эти фестивали, нужно сегодня немного потерпеть, поработать на благо светлого отдыха.
6: Да, чтобы вы понимали, с какими пробками нам сегодня придется бороться на пути к этому светлому будущему, светлым выходным, давайте через несколько минут заглянем в ситуацию на дорогах в городе.

0: Пристегните ремни.
1: Итак, внимание, включаем глаза, заодно и сервис Яндекс.Пробки, потому что он нам показывает, что ситуация разворачивается в 5 баллов.
2: Да, именно так, и у нас есть сегодня очень много ДТП. Два из них на проспекте Дзержинского, одно у станции метро Малиновка затором, другое у Петровщины, также затором. Mm-hmm. Есть два ДТП на проспекте Пушкина, одно у станции метро Пушкинская с пробкой, возле, на кольце развязки в этом самом, и также у пересечения с улицей Пономаренко. На Партизанском проспекте на пересечении с Рабочим переулком и еще два недалеко, да, от пересечения с Шоссейной. Да, на Володько также ДТП с пробкой, пересечение с Бобруйской и Независимости. Также в среднем ряду у Монумента Победы и еще одно на востоке МКАДа, участок с ремонтными работами.
1: Помимо этого, пробки на улице Могилевская, сложное движение на участках Партизанского проспекта, север МКАДа стоит Долгиновский тракт, улица Нововилинская, Долгобродская и Якуба Колоса.
2: Ну что же, ситуация сложная, но мы сегодня действуем в облегченном, спокойном режиме, как минимум на протяжении всего этого часа. Поэтому советуем уже заглянуть к нам в Инстаграм, проголосовать за песню, которая, ну вот прям, скажем, навевает нам вот это вот легкое настроение.
1: Да, на приближение выходных так точно, потому что поэтому смотрите, голосуйте, а слушать будем под конец часа. Также в середине нашего улетного утра расскажем об обычном жителе Вилейки, который взорвал текст. ТикТок. Дождитесь, будет интересно.
2: А также поделимся народными способами борьбы с клещами и всей ползучей, летучей и кусачей нечистью. Да, через несколько треков.
1: Ну а пока мы здесь с вами на Минской волне. Женя Тихонов, Юлия Умарова. Говорим вам доброе утро.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Запасной аэродром.
1: 9:19. Выходные уже смотрят на вас, а мы, они, вы на них, они на вас. Да, в общем, буря, безумие, искра и вот это все. Но природа, она же прекрасна. А однако насекомые тоже ждут вас на гамаке в эти выходные.
2: О, да.
1: Клещи, комары, мошки. Ну просто эскадрилья вампиров, которая тоже ждет, не дождется, когда вы приедете уже.
2: И вот, наверное, здесь как раз-таки тот самый момент, когда каждый дачник делится на два лагеря. Вот, одни бегут сразу в аптеку за химией, вторые в город за, в огород за укропом. Ну а что мы? Мы решили пойти третьим путем, достаточно экологичным.
1: Да, оказывается, лаванда, эвкалипт, кедр, лимон, гвоздика и герань — это природные отпугиватели насекомых. Комары и клещи их на дух не переносят.
2: Что нужно сделать? Так это смешивать лаванду с лимоном, пшикнуть на себя и ходить весь такой аромат. А насекомые будут от вас шарахаться. Ну, главное, чтобы не жена или муж. Но по эффективности они, увы, проигрывают магазинным репеллентам. Поэтому, потому что химия, на самом деле, она зло, но она же рабочая.
1: Ну, а лаванда, она добро, но комар может подумать: о, какая вкусная тетя в лаванде, дай-ка я все равно укушу, просто из вежливости. Но наш лайфхак рабочий, мы это не из головы взяли, поэтому попробуйте на выходных именно таким способом спастись от нашествия майских жуков и клещей.
2: Да, главное, не полагайтесь только на герань или ту же самую лаванду. Берите с собой и магазинный флакон тоже, на всякий случай. Ну и да, пару веточек лаванды все-таки
1: не
2: пригодятся.
1: Не помешает. Ну, а если хотите еще раз детально ознакомиться с этой информацией, заходите в наш телеграм-канал, и там будет пост выложен, чтобы никакой клещ не испортил вам шашлычное настроение.
2: Ну а мы поднимаем ваше настроение здесь, в прямом эфире 97.4 FM. Сейчас немного музыки, но ну а после расскажем про белоруса, который недавно взорвал ТикТок.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
5: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама врач в

0: Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
1: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
3: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
4: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Экипаж на связи.
1: Лето, дачный сезон, дачные вопросы. К примеру, с домом или сколько соток под картошку облагородить. И как сделать так, чтобы огород стал легким хобби, причем бюджетным.
2: Позвать всю семью, садить картофель, а потом выкапывать. Но на последний вопрос в ТикТоке между шуток ответил житель из Вилейского района Анатолий. Он решил подойти к вспахиванию грядок по-своему. Ни коня, ни технику он не использовал. Он сделал самодельный мини-плуг.
1: Причем даже почти что самоходный. И принцип его действия таков. Техники поймут нас. Он взял от велосипеда колесо, руль и металлические профили, а потом приварил к конструкции лезвие от пилы. Ну и получилось такое вот изящное, быстрое и совсем нетрудозатратное орудие для спахивания узких борозин. Гениально!
2: Но ты забыл, Женя, упомянуть, что он еще и многофункциональный. Только вспахать может, но еще и окучить. Вот как до такого изобретения вообще можно додуматься.
1: Слушай, Анатолий сразу сказал, что, мол, я подсмотрел это все в интернете. Честно, вот это вот хороший подход. Видео с работой уже облетело весь ТикТок, где простые комментаторы уже снимают шляпу за находчивость. Вот она, славянская смекалочка. Но чувствую, будь у моей бабушки в свое время такое изобретение, картошку мы бы сажали до самого соснового бора, что 5 километров от огорода.
2: Ну и в заключение, сам мужчина говорит, лучше делайте все своими руками. Он имеет в виду инструменты, так как кошелек будет толще, ну а мы от себя добавим. И жить скучно не будет. И креативьте побольше вообще. Так жизнь будет как-то ярче, слушайте, красочнее.
1: Ну, добавим сейчас красок и яркости в нашу жизнь с помощью нашей удачной посадки. Ну и, конечно же, нескольких треков перед ней. Так что оставайтесь с нами. Скоро будет финальный выбор улетного утра на этой неделе.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: «Дачная посадка».
1: Все же помнят наш главный ритуал улетного утра – слушать музыку, поэтому сейчас танцевать будут все. Навстречу выходным, а что может лучше настроить на волну хорошего настроения, чем две песни, в названии которых уже зашит наш сегодняшний девиз?
2: Кстати, проголосовать в «Удачной посадке» можно, зайдя в наш Инстаграм и увидя там очень удобный опросник, состоящий из двух пунктов – пункт под номером 1 и пункт под номером 2, которые именуются по названию наших песен и их исполнителей. Возможно, для кого-то они покажутся, скажем так, незнакомыми, потому что они, ну, не то чтобы
1: популярны. Лучше тогда делайте приемники громче.
2: Да, потому что как раз-таки здесь-то выбор будет интересный. У нас нет явного фаворита пока что, но, возможно, все изменится после прослушивания.

0: Блин, я ремикс, это уже современная переработанная версия. Трек создан для того, чтобы вы делали музыку погромче, выключали голову и просто кайфовали от того, что вы живы. И, во-вторых, сегодня пятница, друзья, что может быть лучше?
1: Да, прекрасное сочетание на сегодняшний день. Даже никакая погода и хмурое небо не заставит нас отвернуться от того, что вот, наконец-то мы дождались этих самых выходных. Возможно, под эту песню, а возможно, под трек под номером 2.

0: Ворский Джиджи Бродяга с песней «Кайфовая». Кстати, трек серьезно, совсем вот свеженький. Вышел, по-моему, где-то буквально в конце апреля. Да. Mm-hmm. И звучит так, что вот прям представляю. Вы едете на дачу, открываете все окна и включаете этот трек.
1: Погромче.
0: Пожалуй, это 100% хит для вашей магнитолы. Не только на сегодня, но и, пожалуй, на все лето.
1: Ну, а чем завершится голосование, знают только звезды. Ну, и мы узнаем через несколько минут. Для этого нам нужно подсчитать голоса, а вы нам посодействуйте.
2: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: «Дачная посадка».
1: Ну вот и все, ну вот и приехали. Наша утренняя пятничная миссия выполнена. Мы хотим вам пожелать отличного дня. Доработайте его аккуратно, не торопитесь, ну и не засиживайтесь. Пусть выходные пройдут так, чтобы потом было стыдно рассказывать.
2: Ну что же, а сейчас прямо самое время сделать приемники громче, потому что мы нашли трек-победитель. Яр ремикс «Кайфуем» сегодня будет звучать для вас в полном метре. Ну и что ж, надеемся, что это станет нашей, ну пускай даже мантрой на сегодняшний день.
1: Девизом, так точно, да. Друзья, поэтому всем хорошего настроения, кайфуем и заряжаемся музыкой.
2: Ну и на всякий случай напоминаем, что впереди еще 2 часа великолепной музыки, дальше уже Ника Романова со своим шоу «Между делом». И не забывайте, что сегодня пятница. Последний выпуск «Психологии головного мозга» был 2 недели назад. Поэтому сегодня мы вместе с Яном Ярошевичем будем обсуждать в 15.15, что такое психосоматика.
1: А кто пропустил предыдущие выпуски, заходите на YouTube, подписывайтесь, следите не только за психологией головного мозга, там вы найдете на любой вкус программы и передачи.
2: Да, поэтому в любом случае оставайтесь с нами, где бы вы ни были, в социальных сетях или же если мы будем звучать из вашей магнитолы. Главное с нами и главное в путь. Всем пока-пока, до понедельника. С вами были Юлия Умарова и Женя Тихонов.
1: Кайфуем!
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ-радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 14 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит в экономике Беларуси и какую новинку представила корпорация Google.
0: Новости.
1: Беларусь одобрила договор с Россией о сотрудничестве в сфере деятельности с драгоценными металлами, камнями и изделиями из них. Соответствующий закон подписал президент нашей страны. Документ определяет условия формирования общего рынка указанных элементов в рамках союзного государства. Также официальные Минск и Москва будут вместе контролировать оборот драгоценных предметов на своих территориях. Банковская система Беларуси демонстрирует устойчивую работу. Об этом заявили в Нацбанке. Ведомство поделилось информацией о состоянии финансовых учреждений на начало прошлого месяца. Так, банки могут покрыть из своих средств вдвое больше потенциальных потерь, чем требует законодательство. Кроме того, организации обладают довольно большими запасами ликвидных ресурсов. Это означает, что компании способны выполнять свои обязательства перед клиентами в полном объеме.
0: К новостям в мире.
1: США одобрили потенциальную продажу очередной партии вооружений Украине. Соответствующее решение принял американский Госдепартамент. Речь идет о поставке запчастей и ремонте зенитно-ракетных комплексов «Хок» у подразделений официального Киева. Такие системы могут поражать различные цели на расстоянии до 40 километров. Официальный Вашингтон считает, что сделка соответствует национальным интересам Соединенных Штатов. Новостям регионов. Помощник инспектора президента Беларуси по Минской области Александр Кохан посетил с рабочей поездкой Мядельский район. Высокопоставленный чиновник изучил состояние местной центральной райбольницы. Руководитель оценил уровень оснащения учреждения современной техникой и условия работы специалистов. Также Александр Кохан провел прием граждан. Представитель главы государства поручил ответственным службам разобраться в проблемных вопросах людей. И в завершение выпуска. Корпорация Google представила новую модель своих умных очков. Девайс разработали в партнерстве с компанией Samsung. Аппарат имеет ряд динамиков, микрофонов и камер, а также встроенную нейросеть-помощник. Система должна переводить речь другого человека в реальном времени, распознавать предметы и помогать с навигацией на местности. Вместе с тем, в очках не будет мини-экранов. Их рассчитывают добавить в следующих версиях устройства. Цена новинки пока неизвестна.
0: Новости компании.
1: Что скрывается за словом биоразнообразие? Почему исчезают тысячи видов и можно ли это остановить? И правда ли, что человек способен не только разрушать, но и возвращать жизнь в природу? Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерьер.

0: наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили получить шить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 18 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и какого события ждет Илон Маск.
0: Новости.
1: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Такое событие произошло в рамках рабочего визита главы правительства в центральноазиатскую страну. Стороны обсудили развитие сотрудничества между официальным Минском и Ашхабадом. Также руководитель посетил мемориальный комплекс и один из музеев Туркменистана. Напомню, Александр Турчин прибыл в далекую страну для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Милиция Беларуси получила примерно 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки счетов и платежных реквизитов преступников, а также поддельных сайтов. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Одна из провинций Канады может выйти из состава страны. Ситуация развернулась вокруг региона Альберта на границе с США. Местные власти проведут соответствующий референдум примерно через 5 месяцев. Жителям провинции нужно будет решить, стоит ли администрации запускать полноценную процедуру выхода из состава государства. Отмечу, что ранее власти Канады осудили правительство США за переговоры со сторонниками отделения Альберты от своей страны. К новостям регионов. ГАИ Минской области переходит на усиленный режим службы. Акция началась сегодня и будет идти до воскресенья включительно. Инспекторы делают акцент на контроле ситуации у мест отдыха. Например, речь идет о популярных водохранилищах у столицы. Специалисты следят, насколько водители следуют правилам дорожного движения, в частности, парковки. В ГАИ напоминают, оставлять машины на пляжах или обочинах рядом с ними нельзя. И в завершение выпуска. Корпорация SpaceX вновь отложила запуск новой версии сверхтяжелой ракеты Starship. Об этом сообщил глава компании Илон Маск. По его словам, решение связано с обнаружением неполадок в механизмах удержания транспортной системы. Тем не менее, специалисты считают, что смогут исправить поломки в довольно короткие сроки. Новая дата запуска назначена на ночь субботы. Отмечу, что SpaceX уже трижды переносила миссию.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Своё.бай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Своё.бай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Своё» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, возможны кратковременные дожди. Ветер слабый, временами порывы до 9 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 19 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области.
3: Первая картина – фэнтезийная комедия «Следствие ведут овечки». История начинается с доброго пастуха Джорджа. Каждый вечер он собирает своих пушистых подопечных и читает им вслух детективные и мистические книги. Мужчина уверен, что животные не понимают ни слова, но ему это просто нравится. Однако овечки весьма умны и даже спорят насчет развязок таких историй. Одним утром Джорджа находят мертвым. Стадо уверено, что в этой ситуации не все так просто, а потому знатоки детективных сюжетов решают взять расследование на себя. Смогут ли пушистые герои разгадать произошедшее, узнаете в кино. Например, в Дзержинском кинотеатре «Эра». Фильм выйдет завтра в 15:10.
1: Киномания.
3: Вторая лента – хоррор «Проклятие Золушки. Кровь на туфельке». Фильм основан на знаменитой сказке о бедной девушке, ее злых сестрах и мачехе. Последние постоянно издеваются над героиней, и даже принц злобно насмехается и оскорбляет ее. Однако когда-то Золушка нашла старинную книгу. Древний фолиант позволяет вызвать жуткую крестную фею. Она обещает исполнить желание девушки, и та выбирает месть всем своим обидчикам. Что же произойдет дальше, увидите на больших экранах. Например, в Воложенском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 21:00.
2: На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 16 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, когда нужно уплатить подоходный налог и во что можно превратить шелк.
0: Новости.
1: Нормализация обстановки вокруг Беларуси пока не предвидится. Об этом заявил министр обороны нашей страны Виктор Хренин. Он отметил, что геополитическая ситуация остается напряженной. Западные страны наращивают военные бюджеты, закупают вооружение и технику, а также проводят учения. Министр подчеркнул, в таких условиях официальный Минск делает все необходимое для поддержания боеготовности своих вооруженных сил. Срок уплаты подоходного налога за прошлый год истекает 1 июня. Об этом напоминает Министерство по налогам и сборам. Деньги можно перевести разными способами, например, через систему ЕРИП. Подробные способы и пути оплаты можно найти на сайте ведомства.
0: К новостям в мире.
1: Протестующие подожгли центр лечения больных вирусом Эболы в Конго. Инцидент произошел из-за одного решения местных медиков. Они отказались передать родственникам тело умершего пациента. Напомню, в африканской стране идет вспышка опасного заболевания. Лихорадка вызвала как минимум 160 смертей. Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила происходящее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Однако эксперты подчеркивают, речь не идет о начале новой пандемии. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко принимает участие в ежегодном сборе по вопросам территориальной обороны. Мероприятие призвано отточить механизмы создания оборонных групп за счет действий администрации разного уровня. Чиновников и других лиц ознакомят с новыми формами военных действий и напомнят необходимый порядок решений. Также представителям исполкомов продемонстрируют нужный уровень взаимодействия военных с группами территориальной обороны. И в завершении выпуска: шелк можно превратить в бронебойный материал. Соответствующий эксперимент провела международная группа ученых. Исследователи смогли убрать из соединения один из двух основных элементов. Затем нити модифицированного вещества расположили параллельно друг другу и спрессовали под большим давлением. Полученный материал обладает рядом уникальных свойств. Например, его прочность мало уступает кевлару. Также он может принимать высокочастотное излучение. Исследователи уверены, их разработка может пригодиться во многих сферах, от создания медицинских имплантов до улучшения систем связи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Между делом на Минской волне.
1: Между делом всем привет, здесь я, Ника Романова, с 12 до 16 часов сегодня у микрофона. И первое, о чем хотела бы сообщить, сегодня день Шерлока Холмса, так что я, пожалуй, тоже включу дедукцию и предположу, что раз сегодня пятница, значит, скоро выходные. Это же элементарно, Ватсон. Кстати, если подумать, то у нас с Шерлоком вообще много общего. Во-первых, я страсть как люблю детективные расследования, а еще музыку. А Холмс, как мне помнится, на скрипке играл. Так что дальше в нашем эфире отличных хитов будет по этому случаю еще больше. Начнем с Pink, и пусть
0: день пролетит незаметно.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио.

0: люди, друзья, которым всегда с кем-то нужно соревноваться и быть сильнее, выше, быстрее. Спортсмены, думаете? А вот и нет. Политики.
1: В курсе дела.
0: Трамп позавидовал Путину, что у того больше ледоколов. Во время выступления перед выпускниками Академии береговой охраны США Дональд Трамп назвал нелепой ситуацию, в которой он оказался, при которой у России имеется несколько десятков ледоколов, а конкретно 42, включая 8 атомных, а у них на данный момент в Соединенных Штатах только один единственный исправный числится на балансе. Теперь Трамп поставил задачу нарастить ледокольный флот США как минимум до 55 единиц. Ну, чтобы наверняка переплюнуть, да? А что ж он думал, что Путин при этом будет сложа ручки, что ли, сидеть? Интересно получается. Да, теперь сильные мир сего ледоколами вот меряются. Лед тронулся и затронул чью-то больную мозоль. Зависть, однако, плохое чувство, особенно по пятницам. Нужно радоваться тому, что имеешь, и уходить на выходные в полной гармонии с собой. Пятница – это наш общий атомный ледокол, который пробивает путь сквозь недельные льды усталости прямо в теплое выходное моречко. Так что вместо зависти лучше налить чаю, например, и привет кому-нибудь у нас в эфире передайте. Вайбер, телеграм 8029-10-10-307, номер для смс 9704.
1: В курсе дела.

0: Я тут тоже сама не своя, друзья, места себе не нахожу. Вот зачем, спрашивается, заглянула в прогноз синоптиков на начало июня, а? Там все не так радужно, как нам хотелось бы. Но не буду вас расстраивать раньше времени, лучше порадую тем, что обещает Белгидромет на сегодня. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно по восточной половине кратковременные дожди, местами грозы, ветер северо-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха от плюс 17 до плюс 23, в юго-восточных районах плюс 24, плюс 29. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Прекрасно. Зачем я взяла зонт, спрашивается. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха днем плюс 19, плюс 21, вечером плюс 16, плюс 19. Зато вчера вечером я была без зонта, друзья, и меня накрыл этот Армагеддон, который проходил в Минске. Вот если вы тоже были среди таких, которых этот ливень обрушился и промок за 3 секунды, кто просто буквально до дыр, до нитки, сообщите мне об этом. Ну, хотя бы мы будем держаться вместе. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307. Скоро эфирный чат для ваших сообщений.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Дженнифер Лопес, услышьте меня, некогда мне до полуночи, понимаете, эту информацию держать и ждать. Мне сейчас людей поздравлять нужно и приветы передавать, сообщения зачитывать. Праздник-то какой на дворе, если б ты знала и узнала бы, если б слушала МВ Радио и наш...
1: Эфирный чат.
0: Есть сообщение от Максима, вот что он пишет. Здравствуйте, хочу передать привет Андрею Лагно и поздравить с днем свадьбы. Счастья вам с Еленой и любви. Ура! У нас тут молодожены нарисовались. Ну, конечно, пятница, конец мая, самый сезон, самое время вообще. Так что поздравляем, ребята. Андрей, спасибо, что сообщили. Уверена, этой новоиспеченной, узаконенной парочке сейчас очень приятно. От себя пожелаю вам, дорогие Елена и Андрей, взаимопонимания, страсти, смотреть всегда в одном направлении, куда жена скажет. Шучу, а может и не шучу, сами разберетесь со временем. Следующая красивая песня о любви от Юлии Ласкер на МВ Радио исключительно для вас. Молодожены приглашаются на танец. Вот прям там, где сейчас они нас слушают. Не стесняемся, наслаждаемся моментом. Это ваш день.
1: Эфирный чат.

0: новоиспеченного жениха Андрея, который отвлекся, видимо, на минуточку, на секундочку, я надеюсь, от своей невесты. И я надеюсь, что это был согласованный шаг, и она была не против. Пришла ответка вот тому, видимо, Максиму и даже Кириллу из Борисова, которые вот поздравили Андрея с днем свадьбы. Так что, ребята, держите вам тоже привет.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: Во всем не обязательно выбирать ночью. Можно это делать и днем и обсудить самые свежие новости с Екатериной Гунько. Встречайте.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, расскажи, ты много ли времени проводишь у зеркала?
0: Теперь уже, кстати, меньше, значительно, я тебе так скажу. А что, крашусь я за 5 минут, волосы делаю тоже еще там за 5 минут, прически я особенно, не умею. Получается, что у зеркала я задерживаюсь, знаешь, когда? Когда мою их. Вот и все, у меня 3 больших зеркала, и вот пока убираю, так немножко еще поглядываю.
1: Ты знаешь, количество проведенного времени совершенно не влияет на интеллект. Самое главное, что он у тебя есть. Достаточно себя в нем узнавать.
0: В зеркале?
1: В зеркале. И об этом говорю не я, а ученые. Потому что не каждое живое существо может пройти специальный зеркальный тест.
0: Да ты что?
1: Да.
0: Я прошла.
1: Ты прошла. А вот что это такое, я расскажу в этом выпуске.
0: Альцгеймер мне не грозит.
1: Не грозит уж точно.
2: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 18.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Нацбанк представил дизайн обновленной купюры номиналом в 200 рублей. На банкноте можно увидеть ряд изменений. Например, на ней появилась подпись действующего главы Нацбанка Романа Головченко. А к водяному знаку добавили дополнительный защитный элемент в виде светлого номинала. Также платежное средство должно быть более устойчиво к износу за счет двустороннего лакирования. Обновленная купюра появится в обращении с 1 июня. В Беларуси за весенний период создано 18,5 тысяч гектаров новых лесов. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. В весенних акциях участвовали более 58 тысяч человек. Они не только высаживали деревья, но и ухаживали за молодыми насаждениями. Кроме того, была проведена работа по благоустройству памятных мест. Такие мероприятия планируют продолжать.
2: К новостям в мире.
1: В Венгрии произошел взрыв на нефтехимическом заводе. Об этом сообщил премьер-министр страны Петер Мадьяр. Согласно последней информации, в результате происшествия погиб один человек. Еще 7 получили тяжелые ожоги. Известно, что инцидент произошел во время перезапуска оборудования предприятия. На месте взрыва работают спасатели. Также туда направляется министр энергетики Венгрии. И к новостям регионов. Смертельное ДТП произошло в Солигорске. Как сообщают правоохранители, иномарка двигалась задним ходом и наехала на пожилого мужчину. Пешеход находился прямо на траектории движения и получил тяжелые травмы. Медикам не удалось спасти пострадавшего. Специалисты изучают обстоятельства трагедии. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными. И в завершении выпуска. Белухи могут обладать самосознанием. Соответствующий эксперимент провела группа ученых из США. Они работали с 4 представительницами вида. 2 из них смогли распознать себя в зеркалах и реагировали на собственное отражение. Исследователи отмечают, что такое явление говорит о потенциальном наличии самосознания у белух. Напомню, узнавать себя в зеркале может небольшое количество видов. В их числе шимпанзе, дельфины и слоны.
2: Новости компании.
1: Что скрывается за словом биоразнообразие? Почему исчезают тысячи видов и можно ли это остановить? И правда ли, что человек способен не только разрушать, но и возвращать жизнь в природу? Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: информационная служба «Радио Минская волна».

0: Между делом на Минской волне.
1: Между делом, вот кто-то картину Бэнкси продал на аукционе в США почти за 18 миллионов долларов. На ней девочка, выпускающая из рук воздушный шар в форме сердца. Работа была продана частному покупателю, чье имя не раскрывается. Ну, получается, продали и продали. А мы тут ничего продавать не собираемся. Мы раздаем, вернее, дарим безвозмездно в этом часе билеты на гандбол, а заодно проверяем память и знание текстов песен в игре. Из песни слов не выкинешь, не пропустите. Ну а пока для настроения Clean Bandit, Rather Be на Минской волне.
0: Добавим драйва между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За 5 minutes, боюсь, не управимся, а вот за 15 запросто. Этого кому-то хватит, чтобы получить билеты на гандбольный матч. 27 мая большой гандбол в Минске. Столичный СКА играет с Мешков Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Он пройдет во дворце спорта Уручья. Начало в 19:30. Команде нужна наша с вами поддержка, друзья. Так что 27-го встречаемся там.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну а пока мы встречаемся вокруг одной интересной песни, которую я подобрала для этого дня. Сегодня пятница, а значит, скоро будет возможность у всех выспаться на грядущих выходных. Поэтому будем слушать колыбельную в исполнении Алсу. Фрагмент буквально, и в нем одно слово будет запикано. Ваша задача — вы вычислить и прислать к нам на наши координаты для связи. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну и раз большой гандбол в Минске состоится 27 мая, и мы вас именно туда, в эту дату приглашаем, значит, 27-го и будем сегодня награждать билетами на гандбол, двумя причем. Так что давайте-ка слушать задание на сегодня.
1: Какого слова не хватает?

все уснули, а нам пока спать некогда, друзья. Нам нужно билет на гандбол разыграть. Это как минимум, а как максимум до вечера обязательно продержаться. Вижу, полетели уже ваши ответы. Нужно оказаться 27-м. Еще раз наши координаты. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. Так, подсказка, половина ответов неправильные. Перепроверьте себя.

0: я даже уже знаю, какие два человека пойдут от лица МВ-радио на гандбол. Скоро открою вам эту тайну, а пока что же я хочу сказать. А вот что, 27 мая большой гандбол в Минске. Столичный СКА играет с Мешков-Брест во втором матче финальной серии чемпионата Беларуси. Матч пройдет во дворце спорта Уручья, начало в 19:30. Внимание, внимание, команде нужна наша с вами поддержка.
1: Из песни слов выкинешь.
0: А мне нужны были ваши правильные ответы. И вы знаете, это, наверное, сегодня исключительный день, когда их пришло вот, ну, прям минимальное количество. Вернее, ответов-то было много, правильных было очень мало. В основном прислали птичек, а были пчелки. Удивительно, но факт. Сейчас я вам это докажу. Послушайте, вот что было запикано в песне Алсу, колыбельной песне.
1: Правильный ответ.

0: Слышали? Пчелки там были.
1: Рыбки уснули в пруду.
0: А пчелки это вам вообще-то не птички. Ну да, есть что-то общее. Ну, вообще-то разное, конечно же. В любом случае, друзья, как бы вы ни ответили, я каждому желаю, как пчелки, как птички, как рыбки, не только работать, но и высыпаться по выходным. Вот. И награждаю 27-го по счету с правильным все-таки ответом, что это были пчелки, Марию, 2006, последние цифры номера у Маш. Маш, мы вас от души поздравляем с вами в течение пары дней, может быть, даже сегодня успеет, не знаю, свяжется наш редактор и расскажет вам, как воспользоваться билетами на гандбол. Обязательно сходите, поболейте за наших, они вас ждут, я прям вам вот скажу пацанам, понимаете, нашим гандболистам, скажу: Маша, Маша будет, Маша, там привет со своей скамейки запасных передайте, пожалуйста, вот прямо так в аудиторию. Поэтому, Маша, вам надо быть обязательно, они на вас будут рассчитывать.
2: Из песни слов выкинешь.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 18.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько лесных питомников функционирует в Беларуси и где появятся умные светофоры.
0: Новости.
1: Беларусь не намерена вступать в конфликт с Украиной. Об этом заявил президент нашей страны. Он подчеркнул, что такое положение дел не нужно народам обеих стран. Вместе с тем Александр Лукашенко признал, официальный Минск укрепляет совместные рубежи с Киевом. Также проходят постоянные тренировки воинских частей. Глава государства уверен, такие действия необходимы в связи с нестабильной ситуацией в регионе. Около 80 лесных питомников функционируют в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве лесного хозяйства. В ведомстве отметили, что такие структуры производят до 350 миллионов единиц посадочного материала. Подобные объемы позволяют обеспечить восстановление зеленых массивов нашей страны. Также специалисты постоянно работают над увеличением устойчивости будущих деревьев к болезням и вредителям.
0: К новостям в мире.
1: В Литве задержаны 13 человек по делу о контрабанде сигарет с помощью метеошаров. Преступная группа использовала GPS-устройство и зашифрованную связь, чтобы точно знать, где приземляются шары. Среди них сотрудники полиции и трое представителей пограничной службы. Установлено, что злоумышленники участвовали в полной цепочке событий – от организации до незаконного сбыта товара. Также в ходе обыска изъяли имущество на сумму в 4 миллиона и 200 тысяч. Евро. Расследование продолжается. И к новостям регионов. Расписание движения электричек меняют на одном из участков в Минской области. Речь идет о фрагменте железнодорожного пути по мысли Щефаниполь. Там начались ремонтные работы. Они будут идти до середины июля. В это время 9 поездов эконом-класса между Минском и Барановичами будут ходить по новому графику. Ознакомиться с новым расписанием можно на сайте Белорусской железной дороги. И в завершение выпуска светофор под управлением нейросети появится в Беларуси. Экспериментальный аппарат намерены установить на одном из самых оживленных перекрестках Бреста. Встроенный алгоритм должен корректировать работу устройства в зависимости от дорожной обстановки. Например, система может ускорить проход машин на одном направлении, чтобы разгрузить другой участок. В случае успешного применения технология может появиться и в других городах Беларуси.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Между делом на Минской волне.
1: Кстати, между делом, на выходных дожди, говорят, отпустят. Нам обещают теплую ясную погоду, плюс 20. Так что самое время поговорить о том, как безопасно разжигать мангал, чтобы ваши пикники были не только вкусными, но и безопасными. И вся информация дальше будет от управления МЧС Минской области. Друзья, чуть позже в игре «Факт или фейк» мы обязательно разыграем от них подарок. Нужную, обязательную вещь в каждом доме – автономный пожарный извещатель. Ну и вот, и что же первым нужно делать перед тем, как разжечь мангал? Конечно же, это выбрать для него место. Убедитесь, что мангал ваш установлен на ровной, устойчивой поверхности, вдали от легко воспламеняющихся предметов, таких как кусты или деревянные конструкции. Используйте только специальные средства для розжига, жидкость для розжига или специальные кубики, например. Никогда не используйте бензин или другие горючие жидкости. Это может привести к непредсказуемым последствиям. Перед тем, как начать разжигать, убедитесь, что у вас есть все необходимые средства защиты. Рекомендуем использовать длинные щипцы и перчатки, чтобы минимизировать риск ожогов. Когда вы будете готовы, аккуратно нанесите средство для розжига на угли и дайте ему немного впитаться. Затем подожгите угли с безопасного, пожалуйста, расстояния. Помните, что пламя может быть неожиданным и сильным. Следите за огнем, не оставляйте мангал без присмотра. Если вы заметили, что пламя слишком большое или угли начинают искрить, аккуратно сбрызните их водой из пульверизатора. Но делайте это осторожно, чтобы не получить брызги на себя. После того, как ваш шашлык готов, не забывайте о правилах безопасности при его снятии с мангала. Используйте щипцы и остерегайтесь горячих поверхностей. Соблюдая эти простые, но очень важные правила, вы сможете наслаждаться вкусным отдыхом на природе без неприятных последствий. Берегите себя и своих близких.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Запах кожи любимого человека – это, конечно, хорошо, а вот запах гари – это плохо. Его не всегда можно почувствовать вовремя. Для этого есть автономный пожарный извещатель. Ну, скорее, он не запах гари улавливает, а дым, и сообщает своим громким сигналом об этом. Поэтому такая штуковина просто обязана быть в каждом жилище, причем по правилам в каждой комнате. И одну такую мы прямо сейчас разыграем от управления МЧС Минской области в игре «Факт или фейк». Я вам кое-что озвучу. Ваша задача определить, это правда или вымысел. Соответственно, один из этих ответов, факт или фейк, прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 27-м по счету с правильным ответом, сберете подарок от МЧС автономный пожарный извещатель. И вот такая информация у меня для вас. А если у вас нет возможности или даже желания по какой-то причине установить автономный пожарный извещатель дома, то достаточно иметь под рукой огнетушитель, чтобы обеспечить себе безопасность в полной мере. Это факт или фейк? 8029-1010-307.
1: А у нас в доме появился новый жилец. Он такой белый, красивый, добрый и живет на потолке.
2: Да, у нас тоже появился. И зовут его автономный пожарный извещатель. И пока мама отдыхает, он защищает нас от огня.
3: МЧС напоминает, безопасность начинается в семье. Берегите детей.
4: МВ Радио.
5: I can't wait to be out of blue. Me and you, it was magic, but I don't even know how to

0: знаешь, вы, честно говоря, делали без меня. Вот так бы и жили без автономного пожарного извещателя, понимаешь, который нам каждую неделю предоставляет управление МЧС Минской области. Каждую пятницу мы его разыгрываем. И сегодняшнее не исключение.
1: Факт или фейк?
0: Итак, друзья, некоторое время назад я вам кое-что рассказала. Ваша задача была определить, это правда или ложь, и прислать мне соответствующий вариант ответа. Тема была такая, что если нет возможности или желания у нас по какой-то причине установить автономный пожарный извещатель дома, то достаточно иметь огнетушитель под рукой, чтобы обеспечить себе безопасность в полной мере. И многие из вас правильно ответили, что это фейк. Потому что автономный пожарный извещатель и огнетушитель вообще это из разных миров, понимаете, практически. Они выполняют разные функции и задачи. Поэтому замещать один предмет другим, ну вот, вообще некорректно. Потому что автономный пожарный извещатель своевременно нас информирует о задымлении, разбудит любого даже среди ночи. Огнетушитель, увы, таким чудосвойством, простите, не обладает, не научился еще. Зато поможет, конечно же, потушить возгорание. И несмотря на то, что законодательство не обязует нас приобретать огнетушители для дома, его наличие необходимо для безопасности вашей семьи и имущества. В идеале вообще иметь огнетушитель объемом не менее 5 литров вот этого вещества, которым он тушит, в доступном месте он должен находиться, чтобы в случае пожара к нему было легко добраться. Ну и в любом случае, какой бы огнетушитель вы ни выбрали для своей квартиры, не забывайте про автономный пожарный извещатель. Он вовремя обнаружит и предупредит вас о начинающемся пожаре, тем самым минимизирует материальный ущерб. Берегите себя и свое имущество обязательно. Ну и за счет управления МЧС Минской области это будет теперь делать счастливица Евгения, 8268, последние цифры номера, потому что именно она оказалась 27-й по счету с правильным ответом. Женечка, мы вас поздравляем, отличной вам пятницы, никаких вам чрезвычайных там ситуаций и происшествий, пусть все это мимо пройдет, но автономный пожарный извещатель, если что, вас и известит правильно.
1: Этот аудиоролик ничего не обещает и не продает. Это просто спокойный аудиоролик. Возможно, самый спокойный из всех, что вы слышали. В любой критической ситуации не паникуйте. Спасатели всегда на связи по номеру 112. МЧС Беларуси. Спокойствие начинается с нас. МВ Радио.

love who loves you back, Tokyo Hotel. Любите тех, кто любит вас, отвечайте добром на добро, будьте в ответе за тех, кого приручили, и слушайте МВ Радио, если любите отличную музыку и отборные хиты, а еще позитивных ведущих. Мне, правда, уже нужно попрощаться до понедельника, но оставляю вас в мужской компании Жени Тихонова с программой «Психология головного мозга». Сегодня речь пойдет про психосоматику. Желаю отличного завершения этой пятницы и еще провести выходные так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока!

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Делегация Минской области посетила китайский город Чунцин. Какие результаты принес такой визит, описывает Диана Шипковская. Доллар продолжает дешеветь в нашей стране. Почему это происходит и влияют ли такие изменения на белорусов, рассказывает Андрей Лазуткин. Возле столицы вскоре должны появиться 4 больших яблоневых сада. Для чего нужны такие локации, узнал Владимир Орехов. Белорусы ввозят из-за рубежа все больше подержанных автомобилей. Как такая ситуация может повлиять на цены машин, рассуждает Александр Черный.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы, то, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая...

0: только хиты. Ловим ритм. МВ-радио. Слушаем лучшее. Реклама на Минской волне.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
3: Где были мои глаза? А где были мои уши?
4: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
3: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где стало больше рыбы и сколько может стоить арт-объект.
0: Новости.
1: Молодежь стран СНГ должна понимать полезность сообщества. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Александр Турчин во время заседания Совета глав правительств объединения. Руководитель отметил, что новые поколения уже являются весомой экономической и общественной силой. Однако представитель официального Минска уверен, молодые люди не будут заинтересованы в сохранении содружества, если от него не будет реальной пользы. Потому премьер-министр призвал страны СНГ создавать возможность для развития молодежи. Высадка картофеля практически завершена в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Аграриям еще предстоит внести культуру на площадь примерно в 500 гектаров. Хозяйства Минской области уже выполнили все необходимые работы. Отмечу, что также заканчивается высадка кукурузы, яровых растений и овощей.
0: К новостям в мире.
1: Пакистан планирует создать международные нефтяные резервы на своей территории. Хранилище позволит запасать углеводороды и газы для дальнейшего экспорта. В первую очередь официальный Исламабад намерен использовать структуры для своих целей. Вместе с тем страна приглашает другие заинтересованные государства использовать потенциальные объекты. Первой страной, проявившей большой интерес к инициативе, стал Кувейт. В Беларуси завершено весеннее зарыбление водоемов. Об этом рассказали в обществе охотников и рыболовов. Мероприятие проводится на основе биологического обоснования специалистов Национальной академии наук. Учитываются кормовые возможности водоема, сроки и плотность вселения. Например, в Солигорское водохранилище пополнилось карпом, белым амуром и самами. И в завершении выпуска фрагмент лестницы Эйфелевой башни продали на аукционе за 450 тысяч евро. Всего элемент насчитывает 14 ступеней и весит более тонны. Экспонат в три раза превысил верхнюю границу предварительной оценочной стоимости. Такую сделку проводят не впервые. Еще в 2008 году другой фрагмент туристической достопримечательности был продан частному американскому покупателю за 550 тысяч евро.
0: Новости компании.
1: Что скрывается за словом биоразнообразие? Почему исчезают тысячи видов и можно ли это остановить? И правда ли, что человек способен не только разрушать, но и возвращать жизнь в природу? Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Далее уже Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Итак, всем доброго дня, дорогие наши любители психологии. С вами программа «Психология головного мозга». Я ее ведущий и наш специально приглашенный гость Ян Ярошевич, магистр психологических наук. Ян, привет тебе.
1: Привет,
0: Женя. Зачастил ты к нам, и это, кстати, между прочим, комплимент.
1: Поэтому, я сам рад.
0: Конечно. Поэтому, наверное, сразу давай перейдем к маленькому интро нашей темы, и потом мы ее с тобой озаглавим. В общем, для начала, пожалуй, расскажу небольшую страшилку. Вот представьте, человек идеально здоров по всем анализам. УЗИ, МРТ, кровь, ну хоть в космос летит. Но вот у него как-то спина болит так, что он даже с кровати встать не может, да? Врачи разводят руками. Вопрос, он симулирует или вообще как? Ну, на самом деле не симулирует. Очень даже все реально, он чувствует эту самую боль. И вот это и есть, наверное, та самая магия психосоматики. Сегодня мы с Яном выясним, как наш собственный мозг устраивает нам диверсию под названием «поддельная болезнь». И главное, как попробовать раскусить наш организм. Поэтому предлагаю спокойно себе ехать.
1: Давай, конечно.
0: Напоминаю, для каждого нашего слушателя наши социальные сети открыты для ваших вопросов. Вайбер, Телеграм 8029-10-10-307, а также у нас запущен прямой эфир в нашем ТикТок-канале. Так что тоже забегайте, мы вопросы оттуда тоже читаем. Итак, давай начнем с тобой с базы. Для тех, кто в танке, психосоматики — это когда, скажем, все болезни от нервов или когда мозг, скажем, нажимает кнопку тревоги?
1: Скорее мозг нажимает кнопку тревоги в момент стресса, какого-то сильного, каких-то ярких эмоций.
0: Так.
1: А когда мы говорим с тобой про психосоматику, это уже непосредственное влияние эмоций на наше здоровье, на нашу физиологию. Вот так скорее сказать.
0: Депрессия подходит под этот пункт?
1: Нет, депрессия — это больше уже к психике, к нашей.
0: Но это, с другой стороны,
1: это психическое расстройство.
0: Сначала, это, допустим, там какие-то факторы влияют на тебя психологически, а потом психология именно в формате депрессии влияет уже на тебя.
1: Скорее, знаешь, вот проявление депрессии, вот они могут относиться к психосоматическим проявлениям. Допустим, там вялость, сонливость, либо наоборот, когда человек не может заснуть. Вот это вот как раз-таки непосредственные есть проявления психосоматики.
0: Конечно. Кстати, а вот какие у тебя самые частые примеры из твоей практики и с какими заболеваниями приходят именно к тебе, которые могут вполне себе назваться психосоматическими?
1: Чаще всего это могут быть либо заболевания пищеварительной системы, такие как гастрит и язва, либо это могут быть сердечно-сосудистые заболевания. Из таких вот самых распространенных, я бы сказал.
0: Но с другой стороны, как говорят, не бери близко к сердцу.
1: Конечно, так тоже говорят. А кто-то говорит, что я это не могу переварить. Да, что это под собой подразумевает? Когда человек подавляет свои эмоции. В принципе, это наша основная тема и является на сегодня.
0: Возможно, из-за этого, кстати, и появляются у людей, правда, как ты сказал, язвы, гастрит, возможно, даже самая анорексия.
1: Ну, знаешь, очень важно изначально нам с тобой такой момент выделить, что в первую очередь человек должен смотреть и искать проблему не в психосоматике, а действительно в каких-то нарушениях физиологии. Вот надо начинать с этого. И если у вас, например, вот как ты правильно отметил, кстати, в самом начале, да, эфира, ты рассказал ситуацию, историю, и в ней ты указал в первую очередь, что человек обследовался, и у него все хорошо. По всем анализам я имею в виду, да?
0: Так.
1: Вот тогда мы уже идем искать проблему с точки зрения психологии.
0: Кстати, один из стандартных вопросов. А простуда может ли вообще быть психосоматической? Или как бы, вирусы не обманешь, даже если очень сильно хочется заболеть?
1: Ну, простуда возникает вследствие чего? Вследствие того, что наш иммунитет подсел, он не может справляться с какими-то вирусами, бактериями и тому подобное. А когда у нас происходит, скажем так, систематический стресс, мы испытываем, то, конечно же, это очень сильно влияет на наш иммунитет. Иммунитет проседает, и вследствие этого заболевания. Поэтому вполне себе логично тоже так сказать.
0: Вот еще вопрос, который триггерит очень многих. А может ли, допустим, мой личный страх выступить на публике, реально выступление на публике, поднять реально мое там...

0: также оказывают влияние. Mm-hmm. Вообще, в принципе, эмоции, они напрямую связаны с нашей физиологией, с гормональной системой, в частности. Mm-hmm. Когда мы испытываем позитивные эмоции, у нас вырабатывается, допустим, дофамин, да, или там серотонин. А когда мы испытываем стресс, тревожность, у нас вырабатывается там адреналин, кортизол, норадреналин, да. Mm-hmm. И именно эти гормоны начинают запускать процессы в нашем организме. Там учащается сердцебиение, допустим, увеличивается потоотделение, тремор в руках. Это все физиологические проявления стресса. Угу. Поэтому нельзя сказать, что эмоции совсем никак не влияют. Они по-любому будут влиять. Угу. И суть вся заключается в том, насколько длительно этот будет стресс. Угу. Если вы испытываете стресс системно, это неминуемо окажет влияние на наше здоровье.
1: И также еще я сталкивался в своей жизни с такими людьми, которых называют ипохондрики. Да? Ипохондрики это те люди, которые вот очень как-то педантично смотрят. Вот, допустим, у меня заболел палец, и они говорят, все, мне кажется, его надо будет ампутировать. Я правильно понимаю. Понимаю, да, что они раскручат эту историю.
0: Конечно,
1: как-то
0: конечно.
1: Это связано вообще с нашей сегодняшней темой?
0: Абсолютно верно, абсолютно верно. Человек, иногда люди говорят, я сейчас надумаю себе болезнь, да, угу. Либо своими мыслями ее материализую. Но на самом деле человек эту болезнь, ну не обязательно эту болезнь, в принципе болезнь материализует посредством того, что он постоянно на стрессе находится, в тревоге находится. Угу. И тем самым понижает свой иммунитет и может возникнуть заболевание какое-нибудь, конечно.
1: То есть это забавная история получается, хотя на самом деле очень незабавная. Это вот как... Есть такое понятие, как это, предвыполненное пророчество, что-то, когда человек пытается чего-то избежать максимально, и в итоге попадается на эту же самую историю. Очень частый троп в фильмах. То есть, дорогие друзья, мы ведем к тому, что не надумывайте, если у вас есть и правда там какие-то такие неприятные мысли, гоните их прочь, ну и намного проще их гнать под музыку на МВ-радио. Кстати, скоро мы вернемся, потому что мои вопросы к Яну не закончились.
2: Психология головного мозга на МВ-радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: И вот мы снова возвращаемся в эфир на волне 97.4 FM. Напоминаю, что это программа «Психология головного мозга». Передо мной сидит Ян Ярошевич. На него можно посмотреть в нашем TikTok-аккаунте. Приходите, приобщайтесь, а также присылайте свои вопросы нам в Viber, Telegram 8029-1010-307. И следующий мой вопрос, наверное, даже где-то будет, тоже по грани. Сегодня мы так решили с тобой идти.
1: Давай,
0: может ли человек с помощью психосоматики вообще до инвалидности себя довести?
1: До инвалидности? Ну, знаешь, это же такое понятие очень растяжимое. Да какой инвалидности?
0: Ну, хотя бы, допустим, ментальный.
1: Ментальный?
0: Ну,
1: так
0: да.
1: Ментальный можно и без психосоматики себя довести, знаешь. Вот,
0: ну, наверное,
1: самая,
0: не нужно,
1: сначала,
0: да?
1: Депрессии, потом дальше куда-нибудь уйдет не в ту сторону, и могут быть очень плачевные последствия, на самом деле. Поэтому, mm-hmm. В теории, конечно же, может быть такое, но это, видишь, нужно смотреть уже более индивидуально.
0: А ситуацию. Часто ли вообще бывает такое в медицинской практике, что, условно, реальную болезнь списывают на нервы? Вот у тебя были такие случаи в твоей практике?
1: Ну, была болезнь, которая именно по части физиологии, угу. Но врачи говорили, что это было, скорее всего, вследствие сильных стрессов.
0: Сильных, да, стрессов.
1: Действительно.
0: А
1: да.
0: Что это был за случай, если не секрет?
1: Сахарный диабет.
0: Ого, даже такое,
1: да,
0: может быть,
1: да,
0: в принципе.
1: Да.
0: А вот вообще, как нам, пациентам, самим отличить? Это все-таки реальная боль, это ли у нас с головы идет?
1: Знаешь, вот, кстати, замечательный вопрос, Жень. Знаешь почему?
0: Ну, потому один из немногих, который я задал сегодня, да.
1: Да, один из многих, я бы даже сказал. Потому что многие люди, когда находятся в постоянном стрессе, они перестают его ощущать на себе. Mm-hmm. Потому что ты вроде бы постоянно в напряжении находишься, ты постоянно переживаешь за что-то, но когда у тебя, скажем так, уровень стресса не слишком высокий, ты его не чувствуешь. И поэтому, когда, допустим, ко мне приходит клиент и спрашивает, может ли быть у меня какое-нибудь заболевание вследствие там психосоматических проявлений, да? Uh-huh. И я спрашиваю, хорошо, а как часто вы испытываете стресс? И человек говорит, ну особо у меня вроде бы стресса и нет. И тогда я ему говорю, замечательно, а тогда начните вести дневник переживаний, в котором вы будете постоянно фиксировать перепады своего настроения, либо какие-то эмоциональные вспышки, яркие.
0: И тут оказывается...
1: И тут человек начинает замечать вот четкую последовательность действительно того, что он находится в стрессе, и очень часто у него мысли какие-нибудь, ну, ему мешают просто-напросто жить. Я имею в виду негативные, естественно.
0: Угу.
1: И вот вследствие этого, конечно, мы потом общую тенденцию выводим и приходим ко мнению о том, что действительно так может быть.
0: Смотри, я тоже наткнулся еще на один такой интересный вопрос, пока готовился.
1: Угу.
0: Говорят, что, в принципе, детский диатез или там то же самое астма – это крик «Не души меня своей любовью, мама». Правда ли это или все-таки такой психологический бред немного?
1: Интересный момент. Я такого читал тоже. Вот я не помню только тут точно, даже вот не буду, в общем, обманывать, что за психолог писала об этом.
0: Угу.
1: Но действительно,
0: было, да,
1: да, действительно такое имеет место быть. И далеко не всегда, да, опять-таки, нельзя ни в коем случае списывать и на какие-то действительно нарушения физиологические. Но вместе с этим, да, это может провоцировать.
0: Кстати, вот вопрос тебе вот уже конкретно как психологу.
1: Так.
0: Как ты вообще сталкивался с такими случаями, что психологи как будто бы пытаются зарабатывать на том, что говорят, это у вас психосоматика, ты сам создал себе болезнь вообще?
1: Конечно.
0: Не газлайтинг,
1: конечно,
0: ли это вообще?
1: Жень, да, это очень серьезное нарушение этических принципов психологии.
0: Угу.
1: И, к сожалению, мне мои клиенты рассказывали о подобных случаях, когда человек, допустим, какие-то серьезные проблемы со здоровьем, а ему говорят, что ты просто много на себя берешь.
0: Угу.
1: Да, допустим, у тебя поэтому возникла грыжа межпозвоночная. Понимаешь? И пытаются убедить в этом. Действительно.
0: Кстати, я, по-моему, тоже читал у какого-то автора, точнее, мои родители в свое время читали какую-то книгу, там,
1: да,
0: тоже,
1: да,
0: там,
1: да,
0: что-то про психосоматику. Я не помню, это было 22 года назад.
1: Угу.
0: И мне как-то они сказали, ну, ты, наверное, слепнешь, потому что мы себя плохо ведем. Ну, то есть у меня начало реально падать зрение в этот момент как раз-таки.
1: Угу.
0: Как бы это вообще возможно? Якобы ты не хочешь видеть там каких-то размолвок в семье.
1: Знаешь, психосоматика – это очень-очень тонкая грань. Именно поэтому постоянно врачи, психологи между собой спорят,
0: угу,
1: о том, где, откуда идет первопричина заболевания. И действительно, в первую очередь, все равно нужно обращать внимание на свои анализы, на обследование именно вот у врачей. И если там все действительно хорошо, то тогда уже мы обращаемся к психологии. А люди зачастую, к сожалению, делают наоборот.
0: Угу.
1: И из-за этого появляются, ну, хронические заболевания, либо какие-то уже заболевания там не очень хорошие стадии. симпатии.
0: Еще одно предупреждение, дорогие друзья, не запускайте себя ни в коем случае. Болит вам что-то душевно или физически. Ну, а мы пока продолжим. А веришь вообще ты в те истории, когда человек узнавал, что болит что-то из-за стресса, а потом боль внезапно как будто бы проходила? Ну, где-то минут за пять.
1: Так... Оно так обычно и бывает, Жень, конечно. Угу. В момент сильного стресса у тебя может заколоть сердце, у тебя может появиться ком в горле, либо в груди, да, вот многие люди по-разному могут это описывать, но действительно какие-то вот физиологические проявления боли, они могут происходить в момент сильнейшего стресса, но как только этот стресс проходит, человек сразу успокаивается и боль, соответственно, уходит.
0: А наоборот, это работает?
1: В каком плане?
0: Ну, то есть, допустим, мне вот объяснили, что, оказывается, все это время у тебя болело... У тебя было плохое зрение, словно, да?
1: Да-да-да.
0: Из-за того, что ты часто видишь неприятные вещи в своей жизни. Я вдруг внезапно это осознал, перестал смотреть эти неприятные вещи, что, по идее, у меня должно пройти это. Ну, если это связано с
1: психосоматикой. Если конкретно про зрение, то это немножечко сомнительно, но окей, да, как говорится. Но если мы говорим про другие какие-нибудь, возможно, физиологические проявления, то вполне себе такое тоже может быть, безусловно. Mm-hmm.
0: Отлично. Да. Слушай, вот тогда попробуем с тобой на противоположном сыграть прямо сейчас. Так. Вот если организм подделывает болезнь, здоровье он может подделать? Ну, условно, да.
1: Стать здоровым?
0: Ты сломал ногу, но ты перестаешь просто чувствовать боли, условно. Это, по-моему, есть несколько таких случаев, особенно когда на войнах происходили страшные травмы, люди шли, несмотря на то, что у них нога реально была с открытым переломом.
1: Ну, знаешь, тут же в первую очередь нужно смотреть не на психологию, а на гормональную систему даже скорее. Угу. Когда у человека очень сильно начинает вырабатываться адреналин, а он в таких ситуациях как раз-таки вырабатывается. Да, есть какой-то определенный период времени, когда человек не чувствует, то он в состоянии аффекта находится, естественно, и не чувствует вообще никакой боли. Но потом она все равно придет. Но это такой, знаешь, это частный случай скорее.
0: То есть, в принципе, по твоему мнению, это никак не связано с психосоматикой. Это исключительно гормональный фон и вот это вот все. Да?
1: Так любая эмоция, она провоцирует какие-то, запускает какие-то процессы в нашем организме, понимаешь? То есть в любом случае, гормоны, они напрямую связаны. Даже когда мы с тобой говорим, допустим, про ту же самую влюбленность, да, многие люди думают, ну, влюбленность. А это и есть процесс гормональный, психоэмоциональный гормональный процесс, из-за чего у человека появляется такое в какой-то степени неадекватное состояние.
0: Я

0: Готовил, наверное, для тебя еще один своеобразный вопрос. И вот, честно признаюсь, для меня большая загадка, ответишь ты
1: так,
0: на него или
1: интересно,
0: нет.
1: Давай.
0: Вот смотри, есть такое понятие, как опасные профессии, да? То есть это врачи скорой, пожарные, военные. У них психосоматика в результате профессии меняется? Она особая какая-то? То есть, допустим, я делаю операции очень много за неделю, я сам почти перестаю чувствовать боль, условно. Или, наоборот, мне начинает болеть там, где я чаще всего делаю надрезы. Во время операции.
1: Ничего себе ты закрутил, интересно.
0: А вот, вообще. Да.
1: Это вопрос действительно такой.
0: Это меня интересует.
1: На целую программу, я бы даже сказал.
0: Угу. Ну, допустим, смотри, у нас же стрессоустойчивость как-то вырабатывается у всех людей на протяжении жизни.
1: В любом
0: жизни.
1: Случае. Но не стоит забывать, что в подобного рода профессии пойдут люди, которые изначально стрессоустойчивы. Угу. Если человек впечатлительный, он в жизни туда не пойдет. И тому примером будут, допустим, какие-нибудь, возможно, военные направления, да, специальностей, либо врачи-хирурги, допустим, угу. Да, даже далеко не каждый врач может стать хирургом, потому что это действительно такая отдельная узконаправленная сфера, в которую идут люди, которые действительно стрессоустойчивы, потому что они имеют дело с жизнью человека.
0: То есть, может быть, они даже этой самому влиянию психосоматики и не так-то сильно подвержены.
1: Скорее всего, если человек стрессоустойчив и вместе с этим умеет работать со своим стрессом, умеет его проживать, я имею в виду, да, реагировать правильно, то, конечно же, тогда у него минимизированы возможные последствия.
0: Кстати, вот вопрос касательно недавно обсуждаемой темы в этой нашей передаче. А психопат может заболеть психосоматически?
1: Конечно, может.
0: Ну почему? У них же там по факту очень большая стрессоустойчивость, если они там идут планомерно к своей цели.
1: Такая стрессоустойчивость может проявляться в каких-то сферах определенных, а не совершенно во всех сферах. Угу. Есть сферы, которые для него приоритетны и о которых он больше всего переживает. Следовательно, и эмоциональные проявления могут быть именно в той сфере, за которую он переживает, которую он ценит очень сильно.
0: Ну и давай, наверное, зафиналим мой блок вопросов к тебе на сегодня. Можешь ли ты назвать одну единственную фразу, которую мы должны запомнить, когда в следующий раз у нас, скажем, так заноет спина или заболит горло прямо перед важным разговором? Что мы можем сказать своему мозгу вот прям твоими словами? Как вот психосоматически себя преодолеть?
1: Если у вас что-то начинает болеть, и вы начинаете, скажем так, направлять свою мысль именно в сторону психосоматики, нужно для себя найти четкие аргументы и подтверждения тому, что это действительно какие-то проявления психосоматики.
0: Что это то именно есть, она,
1: что это
0: и ничего
1: от
0: больше.
1: Эмоций, да? Угу. То есть, если вы, допустим, проходили обследование, и у вас с конкретным, не знаю, голова болит, почему, да, человек не понимает. Возможно, это просто мигрень. Он проходил обследование, и там сказали, что у него все замечательно. Угу. И сейчас у него опять голова болит. И он в первую очередь себе должен поставить аргумент. Я уже обследовался, и у меня ничего не выявили. Я здоров. И поэтому сейчас, когда у меня голова болит, она болит именно от стресса, а не потому, что со мной что-то не так. Да, это для ипохондрика в первую очередь очень хорошо поможет.
0: Угу. То есть вот эти самые
1: разделять
0: слова.
1: Разделять на логику и фантазию. Вот это вот самое главное.
0: Разделяйте мир на логику и фантазии, дорогие друзья. Живите по логике и фантазии забегайте лишь совсем немножечко часто. Ну а мы сейчас сделаем небольшой перерыв на музыкальную паузу, после чего вернемся к разбору ваших вопросов. Так что слушайте
1: Отлично.
0: Внимательно.
2: Психология головного мозга на МВ-радио. Через пару минут. Слушаем наше на МВ-радио.

0: И вот, дорогие друзья, как я и заявлял немного ранее, мои вопросы к Яну Ярошевичу, нашему магистру психологических наук по теме психосоматика, закончились. Но не беда, вы всегда нас подстрахуете, вы всегда нам поможете. И поэтому мы выбрали три вопроса специально для того, чтобы мы их смогли проработать. Ян, готов? Конечно. Готов?
1: Признайся. Абсолютно, абсолютно.
0: Абсолютно. Давай. Вот, нам пишет Галина и спрашивает, скажите, а может ли акне, вот это вот самое высыпание на коже, проявиться как раз-таки из-за нервов? Ну, то есть психосоматика ли это вообще?
1: Знаешь, напрямую точно нельзя будет сказать, что это проявление каких-то вот эмоциональных сильных потрясений либо стрессов. Я думаю, в первую очередь надо искать проблемы все-таки у врачей, у косметологов, дерматологов, да, которые помогут справиться с этим и, возможно, там сдать анализ. Но это уже ближе к врачам. Потому что, ну, знаешь, если очень сильно постараться, то, конечно же, можно везде найти какие-нибудь там
0: нюансы.
1: Нюансы, да. Либо, возможно, найти там причинно-следственную связь, от чего может произойти акне. Да.
0: В первую очередь идите
1: да, к врачу лучше, обследуйтесь, посмотрите, он вам расскажет. Возможно, проблема таится там на самом деле, и нужно смотреть сначала на очевидные, и только потом, если там все замечательно, на неочевидные какие-то моменты.
0: Да, все чаще замечаю, все больше замечаю то, что большинство людей начинает просто бояться панически врачей. Поэтому, да, возможно, они сразу, ну, потому что там стопудово что-то будут делать, а, возможно, просто не хотят узнать, что у них что-то серьезное, даже если это какая-нибудь мелочь.
1: Есть такое, конечно, есть. Тоже. Но, с другой стороны, чем быстрее обратишься к врачу, тем выше шансы того, что быстро все сможешь вылечить.
0: Золотые слова, вот. Поэтому переходим к золотым словам от Сергея, который тоже нам написал. Он пишет, я программист, спина болит где-то лет с 25, обследовали, все идеально. Жена говорит, это ты симулируешь, чтобы обязанности по дому не выполнять. Ну, а он и правда, пишет Сергей, каждое утро как старик кряхтит. Это жена права или реально ничего, я себе ничего не придумываю? Как доказать, что боль настоящая, если на МРТ пустовато?
1: Интересно.
0: А то стоит ли прям... что-то доказывать вообще в этом случае?
1: Ну, доказывать
0: конкретно жене?
1: Конечно, доказывать точно не стоит. Но если мы говорим именно про проблему Сергея, знаешь, психосоматологи часто тоже связывают боли в спине именно с чрезмерным грузом ответственности на человеке. То есть, если, допустим, тот же самый Сергей, который задал нам вопрос, является единственным человеком, который работает. Допустим, его жена там находится в декрете, либо не работает, и он чувствует на себе груз ответственности за то, что нужно обеспечивать семью на должном уровне. Да, и тогда можно гипотетически предположить, что действительно его боли в спине, там он не сказал, да, где, в шее или в поясничной зоне,
0: в принципе,
1: да,
0: то есть могут быть. Я так понимаю, часто, что может они даже и блуждающие еще.
1: Да, ну, может быть, конечно. Но они могут быть связаны. Но в первую очередь нужно отталкиваться еще и от образа жизни этого человека.
0: Сидячий,
1: да,
0: образ
1: Сергей
0: жизни.
1: Сказал, сидячий образ жизни.
0: Программист.
1: То есть, программист. Следовательно, спина очень часто у них может болеть. И нужно, я думаю, еще обратить внимание на физические нагрузки, которые помогают в любом случае, даже если человек часто испытывает стресс, физические нагрузки очень хорошо профилактируют эту проблему.
0: Главное, чтобы эти физические нагрузки были умеренными, потому что с непривычки возьметесь, и
1: да,
0: тогда спина, к сожалению, будет болеть уже совсем по-настоящему, и МРТ покажет.
1: Согласен.
0: Также у нас есть вопрос от мамы ребенка 7 лет.
1: Так, отлично.
0: Ребенок перед каждой контрольной в школе падает с температурой 38,5. Термометр показывает, ну, на самом деле, что так оно и есть. Есть, то есть они не врут.
1: Реально,
0: врач советует не обращать на это внимания, но у ребенка, на самом деле, даже губы иногда бывают синеют. Ян, подскажите, в этом возрасте он уже осознанно себя нагревает, или это просто тело настолько боится ответственности за контрольную? И как мне не превратиться в монстра, который тащит больного на контрольную?
1: Знаешь, это очень интересный вопрос, поскольку я в своей практике сталкивался с похожим случаем.
0: Ого.
1: Когда ребенок, правда, он постарше, конечно, был, подросток, и точно так же не хотел идти в школу. И именно из-за того, что он прям настолько сильно, у него школа вызывала отторжение, она, к слову, вызывала отторжение от того, что его в школе булили. Было несколько ребят, которые над ним явно издевались, а он боялся рассказать маме, папе и держал это все в себе.
0: О, интересно получается. То есть получается, организм этого самого твоего ребенка, этого ребенка-подростка, он воспринимал этот буллинг как нечто враждебное, как какой-то вирус, может быть.
1: Да, можно и так сказать. И когда, каждый раз, когда он утром просыпался, он понимал, я сейчас пойду в школу, и там надо мной будут издеваться. И поэтому, тем самым накручивая себя эмоционально, естественно, провоцируя какое-нибудь заболевание. И поэтому такие дети действительно каждый месяц болеют, по неделе, по две недели даже бывает. И, но боятся рассказать родителям. Поэтому я бы порекомендовал в первую очередь маме этого ребенка выстроить доверительные отношения, да, почаще говорить о том, что его волнует, как у него происходят дела в школе, возможно, что-то, возможно, учитель какой-нибудь, с которым он не может найти общего языка и из-за этого страдает. То есть нужно выявить причину, она, скорее всего, есть, почему ребенок настолько сильно не хочет идти, что уже даже на физиологическом уровне начались проблемы.
0: Поверьте, иногда, даже если вы не видите связь между одним и вторым, это не значит, что ее нету. Поэтому абсолютно в любом верно. Случае, а ваши отношения с ребенком это в первую очередь. Ну а там, может быть, все остальное потянется.
1: Конечно, здоровье превыше всего.
0: Ну что ж. Так. Ну что ж, Ян, спасибо тебе большое за то, что к нам пришел, за то, что мы сегодня разобрали с тобой и правда титаническую, спасибо, очень тонкую, на самом деле, на грани порой тему, но на самом деле даже где-то на грани понимания вообще. Да, потому что для многих психосоматика это, ну, что-то вообще из другого мира. Угу. Многие не понимают, что это такое, и большое спасибо за то, что прояснил для меня некоторые моменты, которые интересовали именно меня. По итогам скажу, наверное, такую вот пугающую вещь. Мы выяснили, что наше тело — это не всегда враг, но, увы... Даже наше тело умеет нам врать. И теперь, когда у меня зачешется нос перед условной сдачей отчета или перед новым эфиром, я буду знать, что это никакая не аллергия. Это мой мозг, наверное, просит от меня какую-то премию. Поэтому, дорогие слушатели, берегите голову, потому что она же поддерживает ваши болезни. С вами был магистр психологических наук Ян Ярошевич, с которым мы, между прочим, очень даже на «ты». И мы будем надеяться, что и вы тоже со своей головой будете на «ты», без всяких этих выканий. Всем до скорого! До встречи на следующем сеансе. Всем пока-пока. Ну а сейчас музыка специально для тех, кто остался для этого момента.
2: Психология головного мозга на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
3: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
4: Мам, открывай карту. Куда поедем?
5: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
6: Хочу в усадьбу Чапских.
5: Тогда я в Троицкий костел.
4: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
3: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: «Свое.бай». Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале «Свое.бай». Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работает милиция и что выяснили ученые.
0: Новости.
1: Сборы военной безопасности и обороны Беларуси проходят в нашей республике. Об этом сообщил министр обороны Виктор Хренин. В мероприятии участвуют госсекретарь Совета безопасности, представители Минобороны и Генштаба, а также руководители областных и Минского городского исполкомов. Руководитель оборонного ведомства сообщил, что геополитическая обстановка требует активнее заниматься территориальной обороной. Так создается подобный центр подготовки войск. Кроме того, в прошлом году подготовили более 2000 человек, а в этом показатель вырастет примерно в 1,5 раза. Раскрываемость киберпреступлений повысилась в Беларуси. Об этом информирует МВД. Доля таких правонарушений выросла до 34% за первые 4 месяца этого года. За тот же период банки приостановили на скомпрометированных счетах более 17% от всей суммы причиненного ущерба. Глава ведомства также отметил, что преступность активно уходит в интернет, а число потерпевших превышает 7 тысяч человек. Он поручил усилить профилактику, особенно среди детей и пожилых людей.
0: К новостям в мире.
1: Объемы строительства жилья резко сократились в Германии. Показатель упал до самого низкого уровня с 2012 года. По данным Федерального статистического управления, в прошлом году в стране сдали всего 206 тысяч квартир. Это на 18% меньше, чем годом ранее. При этом дефицит жилья достиг примерно 1 миллиона квартир. Главными причинами спада стали высокие затраты на стройку и дорогие кредиты.

0: кредиты. В этом году в стране планируют возвести не более 220 тысяч новых квартир. В то же время реальная потребность Германии в новом жилье составляет примерно 400 тысяч квартир ежегодно. Областной семинар для специалистов лесного хозяйства Минской области прошел в Молодечнинском районе. В питомник городокского лесничества приехали главные лесничие, начальники питомников и инженеры по лесовосстановлению. Им на практике продемонстрировали технологии выращивания посадочного материала и декоративных растений. Отмечу, этот питомник занимает более 25 гектаров и считается одним из лучших в республике. Здесь выращивают хвойные и лиственные деревья, также кустарники и декоративные культуры с автоматическим поливом. И в завершение выпуска. Археологи объяснили, почему пирамида Хеопса выдержала сильное землетрясение за 4500 лет. Ученые измерили колебания внутри гробницы и пришли к выводу, что частота вибраций в каменной кладке заметно отличается от частоты грунта. Именно это несовпадение уберегло конструкцию от разрушительного резонанса. Дополнительную прочность обеспечили само широкое основание и низкий центр тяжести. Геометрия внутренних камер также помогла рассеивать нагрузку во время подземных толчков. Исследователи назвали инженерное решение древних строителей чрезвычайно совершенными.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

сегодня, и вновь я нашел одного якудзу, искусственный интеллект, который сказал: конечно, я могу взять музыкальную композицию, но в этот раз музыку мы не меняем. Мы просто перевели текст на какой-то язык. Ну, тут уже понятно, с каким интеллектуальным работаю я сегодня искусственным интеллектом. Конечно же, на японский. Кто исполняет эту музыкальную композицию и как она называется? Вот главный вопрос. 22-е сообщение у нас будет победным, если оно правильное, конечно. Напомню, 8029-1010-307 — это Viber и Telegram. И вот что якудза нам наваял.

0: И я такой, аригато, все, замечательно. Вот такая музыкальная композиция получилась. Я напомню, мы не трогали музыку, мы изменили только текст. Ну и язык, естественно. Итак, 8029-1010-307, это Viber, Telegram. 22-е сообщение у нас будет победным. Ну что ж, стремитесь, на кону пицца из гаража.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
2: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
3: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо. .бай.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Абсолютно верно. Перепелка вот в чистом виде. Причем такая пятничная, такая хорошая, интересная, отличающаяся от всех четырех дней, когда там что-то меняется в музыке. Здесь в музыке ничего не поменялось, а вот как раз-таки язык и текст поменялся. Ну а поскольку я сегодня взял все японское, то могу, забегая вперед, сказать о том, что в следующий час у нас тоже японское блюдо будет готовиться, так что приготовьтесь. Что? Да. Прямо-таки вот у меня уже чувствуется запах пиццы. Как я говорю всегда, пятница пицца, ПП. Но могу рассказать только одно. Победителей я уже нашел, а увидел, что практически все знают эту композицию. Но давайте-ка все-таки послушаем, как Якудза сделал то, что вам очень нравилось и, может быть, до сих пор нравится.

0: Интересно же получилось. Я могу только одно сказать. Многих оригинал удивит. Хотя нет, почему? Вы же знали, о чем идет речь. Давайте послушаем.
1: Оригинал.

0: Бараклава. Ну, а для всех остальных, как говорится, аригато. Елена у нас была 22-м правильным мессенджером, отправлено в Вайбере, и вот что получается. 3622 — это последние 4 цифры ее номера. Елена, мы вас поздравляем, у вас на кону, точнее, мы отдаем, а у вас очень скоро появится, конечно же, прекраснейшая, ароматная и, самое главное, вкуснейшая пицца. Заходите в кафе-гараж, здесь каждый найдет что-то свое. Пока вы отдыхаете, малыши развлекаются в детских зонах с лабиринтами или участвуют в приготовлении пиццы на бесплатных мастер-классах. Нет времени зайти, заказывайте любимое блюдо на сайт гараж, на сайте garage.by в мобильном приложении или по короткому номеру 7767. Гараж. История начинается здесь. Ну, я аплодирую победителю. Ну, а дальше, конечно же, у меня заберет микрофон Ника Романова. А у нее будет для вас танцевальный марафон на 7 минуточек. И, конечно же, все знают о том, что в пятницу в это время у нас МВ-ремикс. Так что оставайтесь с нами, будет весело и зажигательно.
1: Весело и шумно, как дома.

0: МВ Радио. Реклама. Майская распродажа в Автосеть. Летние шины от 70 рублей. В магазинах Автосеть в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. Автосеть. За шинами к нам.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 20 градусов со знаком «плюс». Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявили в Минской области, где введут маркировку ИИ продуктов.
0: Новости.
1: Тенденции в экономике и денежно-кредитной сфере в Беларуси характеризуются устойчивой положительной динамикой. Об этом заявил председатель правления Национального банка Роман Головченко. Глава регулятора отметил, что макроэкономические показатели демонстрируют стабильный тренд. По его словам, замедление инфляции продолжается с середины прошлого года. Положительная динамика создает основу для уточнения монетарной политики. Евразийский банк развития профинансирует проекты в Беларуси в размере 300 миллионов долларов в этом году. Об этом сообщили в Министерстве финансов по итогам встречи главы ведомства с представителями банка. Средства направят на финансирование перспективных проектов. Также стороны обсудили итоги работы банка в стране и подготовку стратегии на ближайшую пятилетку. Напомню, Беларусь является участником Евразийского банка развития с 2010 года. За это время реализовано более 50 проектов на сумму более 3 миллиардов. Долларов.
0: К новостям в мире.
1: Камеры с распознаванием лиц в реальном времени стали применять полицейские в столице Великобритании и Лондоне. Об этом пишет агентство Рейтер. Система автоматически сверяет прохожих с базой данных и помогает выявлять преступников. Специалисты отмечают, что технология уже доказала свою эффективность. Недавно в центре Лондона камеры помогли арестовать 6 человек за различные правонарушения. Отмечу, Великобритания входит в число европейских лидеров по внедрению таких систем. К новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области выявил завышение стоимости ремонтных работ в нескольких бюджетных объектах. Специалисты проверили сметную документацию и обнаружили в ней работы, которые не подтверждаются реальными объемами. По некоторым позициям стоимость была завышена в 100 раз. Также подрядчики необоснованно увеличили расход строительных материалов. После вмешательства заказчик скорректировал документы, и затраты на ремонт снизились почти на 1,5 миллиона рублей. Экономия составила около 40% от первоначальной суммы без ущерба для качества. И в завершение выпуска. Маркировку продуктов с искусственным интеллектом введут в Сингапуре. На специальных этикетках будут указаны цели приложения, его ограничения и сценарии правильного использования. Такие продукты должны будут раскрывать свою потребительскую ценность. Поначалу система станет добровольной, а затем власти будут оценивать ее эффективность. Такое решение принято для повышения прозрачности и снижения рисков, которые связаны с утечкой данных и дискриминацией. Параллельно Сингапур создает лаборатории тестирования и привлекает мировых разработчиков.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: И тогда переходим к ситуации на дорогах. Как и ожидалось, вечерний час в Минске набирает обороты. Сервис Яндекс.Пробки показывает нам, что внушительные 6 баллов у нас сейчас на наших дорогах. И если вы сейчас в машине, наберите терпение. Давайте посмотрим, что же именно, где происходит и какая красная зона, которую лучше всего объезжать. Так вот, прямо сейчас у нас... Про городу, карта обновилась, 6 ДТП. Начнем с того, что центр практически стоит. Я говорю сейчас про площадь Победы, там ДТП. Улица Захарова также, как и улица Козлова, в красных цветах. Но от площади Победы практически к цирку и с одной и с другой стороны красным отмечено все. Городской вал, там тоже ДТП, и в одну сторону к проспекту Независимости машины стоят на рядочечком. Вот, здесь еще улица Якуба Колоса, там разворот, тоже ДТП есть прямо в центре на площади Якуба Колоса, и там как раз-таки все в красных цветах. Ну и теперь я отправляюсь по Кольцевой, куда бы вам сейчас не советовал точно ехать, поскольку продолжаем считать ДТП. КАТ нам говорит, с Логойского тракта и внешнее, и внутреннее кольцо остановлено практически весь красный цвет. Поэтому туда, ну если уже попали, то придется очень медленно выбираться оттуда. Еще одно ДТП, и я уже про проспект Независимости. Здесь и съезд в город ДТП, и как раз-таки выезд из города тоже ДТП. Будьте аккуратны. Еще насчитал, во-первых, почти два ДТП у нас по МКАДу. Это начиная от, точно вам скажу, улица Тимирязева и практически до Притыцкого. Внешняя часть Кольцевой в сторону юго-запада. Там, к сожалению, как и на Каменной Горке, автомобильный поток остановлен. Все бы хорошо, только вот Игуменский тракт, внутренняя Кольцевая и снова ДТП. В общем, я так понимаю, что так спешили на дачу или куда-то, что просто чуть-чуть не рассчитали тормозной путь. В общем, всем тем, кто сегодня попал, ну, это называется день жестянщика, я говорю, будьте аккуратны. Всем остальным, кто двигается, внимательно следите за дорогой. Ну, а нам придется внимательно следить за программой «Что не так у шефа», потому что мы начали сегодня японскую тему, ею и закончим, но пока расскажу, что у нас сегодня на кону, во-первых, конечно же, билеты в театр, а во-вторых, это будет через несколько минут, начнется игра «Что не так у шефа», и там мы будем готовить унаги маки. Так что оставайтесь с нами, будет интересно.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Да, действительно, как дома, а я один дома, и значит, что-нибудь такое из высокой кухни мне точно не получится. А вот поскольку я посмотрел сегодня день суши, почему бы нам не приготовить японские роллы с копченым угрем, а? Унаги маки, прям-таки я немного сделаю поуже глаза и буду точно на японца похож, который в айкидо идет. Ну, в общем, ладно, сделаем следующее. Я сейчас расскажу, что же получит победитель. Сразу расскажу, почему. Потому что, во-первых, не меняем. 22-е сообщение у нас будет на кону правильным. А символ могущества, ставший легендой, в музыкальном театре балет «Титаник». Что происходит с нами, когда привычный мир дает трещину? «Титаник» — это спектакль о надежде и спасении, который напоминает, перед лицом стихии мы всегда становимся людьми. Не пропустите это масштабное и глубокое зрелище. Вот билеты именно на этот балет появятся у кого-то из победителей. Но каким образом? Расскажу. Игра проста. Мы называем ингредиенты вот этого блюда, которое сегодня готовим, а ваша задача выяснить какой-то фантастический ингредиент, который, ну, никаким образом не может попасть в унаги-маки. Это классические японские роллы с копченым угрем. То есть самое главное, что они готовятся довольно быстро. Если ты шеф-профессионал, это 15 минут. Если ты шеф-непрофессионал, это минут 20. Итак, что же нужно для вас знать? Самое главное, конечно же, это номер наших мессенджеров. 8029-1010-307. Это Viber и Telegram. И мы уже готовы к тому, чтобы начать игру.
0: Что не так у шефа?
1: Итак, для того, чтобы сотворить прям такие унаги-маки, нужны водоросли, нори, катана, внимание, обязательно приготовленный заправленный рис для суши. Дальше копченый угорь, соус унаги, ну, катана тоже, семена кунжута, икра летучей мыши и васаби. Итак, что же не так у шефа?
0: Весело и шумно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Майская распродажа в «Автосеть». Летние шины от 70 рублей. В магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. Акция действует до конца мая. Звоните 5-100-600. «Автосеть». За шинами к нам.
3: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до сих пор один у микрофона. Моя бессменная напарница отдыхает, греет солнышко. Или солнышко ее греет, или она, скажем так, на солнышко смотрит, улыбаясь. Но могу сказать только одно. В Минске тоже солнышко есть и тоже припекает. Ну, а что же мы сегодня в нашей программе?
1: Что не так у шефа?
0: Готовили. А готовили, конечно же, унаги маки. И спасибо большое, что вы написали, что я оговорился. Нет, не оговорился. Я придумал очень... Ну, не только я, у нас тут совместный разум был. Придумали неизвестный, а я впереди этого сказал, о том, что фантастический ингредиент – икра летучей мыши. Вот этот человек, который сейчас, наверное, придумал этот ингредиент, хохочет, да, до колика в животе. Но на самом деле действительно такого ингредиента нет. И многие почему-то подумали, что я оговорился. Да, летучая мышь есть, а икры нет. А есть летучая рыба. Ну, и у нее тоже есть икра. Ладно, к чему я? К тому, что на самом деле у меня есть уже победитель. Но напомню о том, что сегодня спор шел за следующее. За билеты, конечно же. И... эти билеты в музыкальный театр, где будет балет «Титаник», получает прекраснейшая девушка Анастасия Д. Вот, она так помечена. 7163, ее последние цифры номера телефона. Анастасия, мы вас поздравляем, вы услышали этот волшебный или, скажем так, фантастический ингредиент, не поверили мне, и правильно, потому что у наги-маки не получились бы, если мы так долго все есть, а вот икры летучей мыши нет. Ну что ж, дальше. Дальше у нас новости. И снова, ну правда, не про Японию, а все-таки про то, что все белорусы любят. Я говорю сейчас про картошку. Какие новости? Расскажу очень скоро, но еще раз поздравляю Анастасию.
1: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Итак, да, действительно, на часах студийных 18:47, и в курсе дела то, что сегодня пятница, и то, что никого ничего не заботит, только одно главное — выбраться из горячего города. Ну а пока вы смотрите в пробке в зеркало заднего вида, тут Владимир Николаевич в эфире и понимает, что его заначка в гараже теперь целое состояние, да? Я про себя и про то, что у меня целый мешок картошки в гараже. А в Европе фьючерсы на картофель взлетели на 700% из-за блокировки Ормузского пролива. И дефицита удобрений, конечно, самое смешное. Самой картошки в магазине полно, но биржевые спекулянты паникуют так, будто чипсы теперь будут продаваться в кредит под залог недвижимости, а драники станут главным блюдом на свадьбах олигархов. В общем так, парни, на сегодня вечер точно отменяем все букеты из роз и всех остальных цветов, просто везем колбасу пальцу пиханом, лук и мешок картошки. Это теперь самый романтичный и дорогой ужин в мире. Поэтому, если вы хотите шикануть, подарите именно это. Ну, или на самом деле, просто возьмите этот набор и отвезите там, где вы будете сегодня или завтра, или послезавтра отдыхать. Я же отдыхать не намерен, потому что у нас очень скоро в студии появится Яна Довбенко. Что-то интересное она попыталась у меня спросить, это я знаю точно, она уже там в кулуарах что-то пишет. Вот, но самое главное, конечно же, хорошая музыка и хорошее настроение, которое сегодня, как человек, который, ну, как дома шоу, нет. Один дома, представляю вам его.

0: Mortal Kombat есть такой персонаж с косой, который вот шах-шах, вот такой персонаж прямо передо мной сейчас. Яна Довбенко прямо в студии. Привет, Яночка.
1: Привет, Володя. Я думала, ты мне подберешь какое-то имя из Mortal Kombat.
0: Ни в коем случае. Ты уж сама давай как-нибудь.
1: Да, друзья, вы помните, что я Яна Довбенко? Володя, вот у меня к тебе такой вопрос. Ты ждал интересный, вот я тебе его задам.
0: Ну-ка.
1: Ты пользуешься беспроводными наушниками?
0: Честно, нет. Я old school. У меня такие наушники, вот прямо как у нас с тобой в студии, вот такие. Но они тоже без провода, но они обтекают полностью ухо.
1: Ой, наверное, в них хороший звук.
0: Очень удобно, да.
1: Да, хорошо. Ну вот смотри, в Китае, правда, на маленьких таких, знаешь, как их затычками называют. Да, появилась одна функция, и прямо сейчас скажу тебе, что она неоднозначная, и расскажу обо всем в новостях.
0: Ой, хочу послушать.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Меделе и Кополе. В Минске плюс 19.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Недостатка в кандидатах на службу в органах внутренних дел и в внутренних войсках Беларуси нет. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков. При этом он отметил упущение при отборе абитуриентов и потребовал повысить качество подготовки сотрудников. Глава ведомства подчеркнул, что воспитание молодежи через военно-патриотические клубы и лицеи является приоритетом. Кроме того, он распорядился тщательно разбирать каждую жалобу граждан на действия милиционеров и исключить формализм в их ответах. Горячая линия для абитуриентов будет работать в Беларуси в дни проведения централизованных экзаменов и тестирования. Об этом сообщили в Республиканском институте контроля знаний. Консультации будут доступны 26 и 29 мая, а также 2 и 5 июня. Звонки будут приниматься с 9 утра до 7 вечера. Специалисты ответят на вопросы об организации экзаменов, правилах участия и работе пунктов проведения. Подробную информацию можно узнать на сайте учреждения.
2: К новостям в мире.
1: Соединенные Штаты Америки намерены скорректировать военное присутствие в Европе. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио. Он подчеркнул, что эта работа уже ведется в координации с союзниками. Кроме того, представитель Вашингтона отметил, что Западу пора задуматься о начале возможной военной миссии в Ормузском проливе. По его словам, это не обязательно будет операция НАТО, но страны Альянса могут внести в нее вклад. Окончательное решение будет зависеть от того, откроет ли Иран водный маршрут в ближайшие недели. К новостям регионов. Последние звонки прозвенят в школах Беларуси завтра. Так, в Минской области со школы попрощаются почти 8 тысяч 11-классников и около 15,5-9-классников. Например, в Червеньском районе выпускниками станут около 100 человек. Выпускной вечер состоится 12 июня, и по традиции его главным украшением станет единый выпускной вальс. Сейчас во всех регионах активно готовятся к праздничным событиям. И в завершение выпуска метод идентификации личности при помощи беспроводных наушников разработали в Китае. Технология может считывать уникальные вибрации черепа от сердцебиения. Для этого не требуется участие пользователя, а сам процесс остается устойчивым к внешнему шуму. В испытаниях система показала высокую точность, однако специалисты уточнили, что активное движение головы заметно снижает точность распознавания.
2: Новости компании.
1: Белорусские ломают стереотипы и доказывают, невозможного нет. Майор милиции, бесстрашная покорительница ледяного Байкала и водительница многотонного мусоровоза. Новый выпуск программы «Белорусский стандарт» расскажет истории сильных женщин с остальным характером. Смотрите передачу в предстоящий понедельник в 10.10 на телеканале «Мир».
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 73 копейки, евро 3 рубля и 18 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 87 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мои коллеги снова расскажут вам о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: 97.4 FM.
1: Итак, я могу сказать только одно. Конечно же, добрый вечер. У нас 19.10 на часах студийных, и Владимир Николайчик сегодня в эфире еще целый час. Впереди у нас баттл мнений, но перед этим тут написали мне очень уважаемые люди, говорят, не отпускает жена баню. Ну, я понимаю, конечно. С другой стороны, ну как ты, человек, не можешь придумать, почему можно пойти в баню? Я вот сейчас прямо-таки вот набросаю людям, которые собираются пойти и как-то отпроситься у своей второй половинки, да, повод. Значит так, повод сегодня. Во-первых, мы уже сегодня отмечали повод — день рождения суши и роллов. Вот, это первый повод, кстати, можно сказать сразу. Второе. День винегрета сегодня тоже. Так что уже мы составляем блюдо, которое появится в бане на столе. Третье. День Шерлока Холмса. Но это, наверное, все-таки больше будет ко второй половинке, потому что она будет потом расследовать, с кем, как и зачем ты пошел в эту баню. Четвертое. Ну, ребят, тут держитесь. Прям-таки сегодня день рождения тюбика для зубной пасты. Вот. На секундочку, 134 года назад было придумано. Такая выдержанная, прям как вот виноградный напиток серьезный. И интересный факт. 53 года назад родилась технология интернет. Вот так вот. Тоже отличный повод. Кстати, если берете телефон в баню, то выключайтесь от интернета. Потому что, ну, найдут ведь. Ну и еще один повод для того, чтобы просто не так пойти в баню, а еще и с приставочкой. Всемирный день Готы. Вот тут действительно 17 лет назад вышла первая игра. И я думаю, что очень будет интересно сказать своей второй половине о том, что мы тут в баню. Пойдем порубимся. Так, что же ждет нас впереди? Конечно же, баттл мнений. Но, как обычно, вот нет моей соведущей. И целую неделю я еще буду без нее. И спорить сам с собой буду. А задача такова. Сегодня на повестке дня главный вопрос этих выходных. Где лучше провести законный уикенд? Остаться в городе или рвануть на дачу? 8-029-10-10-307. Это Viber, это Telegram. Это если вам действительно что-то интересненькое пришло в голову и вы хотите поделиться с нами, ждем обязательно. Ну а самое главное, хорошая музыка впереди, так что оставайтесь с нами. Это «Один дома».
0: «Как дома» шоу на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: вам что-то нравится активное, ну, начиная по ходу по лесу, ну, или же пассивное, то, что вам нравится, это выйти, вынести мусор, вернуться домой и снова включить любимый YouTube-канал. В общем-то, ваше, конечно, право написать нам. Почему? Потому что хотелось бы узнать, какие планы у слушателей «Минской волны». Или дача, ну, хотя бы просто за город съездить, или же в городе. Может быть, остались какие-то дела, или же просто нет возможности это сделать. 8-029-10-10-307. Вайбер, Телеграм. У нас батл идет очень серьезно. Буквально через несколько... начинается, как говорится, насыпают наши слушатели в мессенджеры. Буду собирать потихонечку, кто за, кто против. Но оставляю вас с хорошей музыкой. И буквально через несколько минут, ну, уже начну читать изливание души. Так что оставайтесь с нами.
1: Весело и шумно, как дома. Реклама.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту. И заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
1: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, батл мнений продолжается у нас на эфирных часах 19:33. У микрофона Владимир Николайчик. И я могу сказать о том, что шоу «Один дома», ну, вот себя показал очень даже хорошо, поскольку, ну, процентов 80 у меня написали за то, чтобы, конечно же, из города выехать. Вот Елена. А оставаться в городе — это значит слушать, как соседи сверху сверлят третий месяц, под окнами орут сигнализация, а в парке шашлыки не поджаришь, потому что запрещено. Нет уж, пусть город остается будним, а выходные за тишиной и небом. Спасибо, Елена, большое. Могу сказать о том, что и Татьяна написала даже вот такой восклицательный знак: «Дачница со стажем». Оставаться в городе? Да вы с ума сошли! В выходные асфальт плавится, а у меня на даче березки, гамак, шашлык, тут еще перечисления пошли, а вечером банька и никаких соседей за стеной. Вот это хорошо. Ну, а вот Николай написал о том, что на даче сейчас комары, духота, в доме без кондиционера, вода из скважины ледяная, в городе аптека под боком, поликлиника работает, метро с кондиционером. Ну, может быть, да, там продувает все. Мы с женой уже 2 года не ездим. Ах, говорит он. Ну, я его тоже понимаю. И вот еще одна. А, вот, Алина, 26 лет. Я всю неделю на удаленке, в душной квартире. В выходные хочется фейс-контроля и платья. А на даче одни муравьи и старые шорты. Так что остаюсь в городе. Выставки, потом бары, потом завтрак в кафе. В общем, есть еще возможность чуть-чуть отдохнуть в законный уикенд. Я вас прекрасно понимаю и говорю о том, что уже старт выходных пошел. Тут 19:34, и мне кажется, что уже многие даже смотрят в небо и думают, что же завтра надеть. Что? Я расскажу через несколько минут. Это про погоду будет.
1: Легко и спокойно, как дома.

0: 97.4 FM. О погоде.
1: Итак, что же день грядущий нам готовит? Ну, а в самом деле, Белгодермицентр сообщает о том, что на 23 мая ожидается переменная облачность, преимущество без осадков. А лишь ночью в отдельных районах по юго-востоку страны будут отмечаться кратковременные дожди и грозы. Ночью и утром местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный, днем местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью плюс 6, по западу плюс 14, по юго-востоку максимальное днем плюс 19, плюс 25. Ну а по Минску на сегодняшнюю ночь нам говорят синоптики плюс 6, плюс 8, северо-западный ветер, переменная облачность, слабый туман с утра. Днем же плюс 19, плюс 21, ветер неизменчивый, северо-западный, переменная облачность без осадков. Утро, в утренние часы слабый туман. Ну что ж, надеюсь, завтра нам зонтики не понадобятся, а понадобится хорошее настроение, которое вы приобретете, если или дома останетесь, или на дачу поедете. Мы с вами прощаемся. Всего хорошего. Это был Владимир Николайчик.

0: Реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.

0: Реклама.
1: Увеличить пенсию в разы просто. Как раз, два, три. Раз. Копим на будущую пенсию до 10% от своей заработной платы. Два. До 3% к личным накоплениям добавит государство. И три. Пользуемся дополнительной накопительной пенсией при достижении пенсионного возраста. Подробности на официальных сайтах Министерства труда и социальной защиты, Фонда социальной защиты населения и государственного предприятия «Стравита».
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра. МВ-радио.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию. Днем от 17 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Завтра в Минской области будет преимущественно ясно, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит 10 градусов по Цельсию, днем от 17 до 21 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: МВ-радио.